0: Просыпайся агора.
1: Доброе утро.
2: 7.03 в Красноярске. Доброе утро всем, ребята.
1: Это Юля Майнгард.
2: Это Сева Дельмасов. И это здесь завтрак чемпионов на Красноярской ФМ.
1: Мне так нравится, как мы друг друга представляем каждое утро. Как будто бы, знаешь, вот этот фильм, в котором поменялись телами. Я вот до сих пор себя, я. Вот я, Юля Майнгард. Здравствуйте. Мне сейчас пока что отлично и замечательно. А днем на тренировку.
2: Да? Ты точно хочешь быть? Окей, тогда если ты Юля Майнгард, ты после эфира стартуешь за и погнали. Я тебе сейчас покажу свое расписание. Возможно, ты скажешь, что хочешь переметнуться.
1: А ты едешь на велосипеде домой спать.
2: А вот я как бы в принципе не против, как в том самом фильме, поменяться телами. А, ребята, сегодня пятница. Это, конечно, само по себе уже прекрасно. Но а еще прекраснее, что сегодня мы не только дарим вам классное музыкальное настроение, но и, конечно же, болтаем о насущном, встречаемся с гостями и разыгрываем билеты. Мы делаем все для того, чтобы ваш досуг, летний досуг, был действительно красочным, разнообразным. Совместно с нашими партнерами мы заботимся об этом.
1: Да, мы заботимся о том, чтобы вы заботились о себе.
2: Хорошо сказал. А я вам рекомендую, вот найдите в интернете какой-нибудь, ну, знаете, вот просто такой чисто символический список дел, которые реально сделают летом и которые как бы тебя насладят. И ты потом в конце лета будешь думать, ну, хорошо, в принципе, провел. Раньше мне это казалось таким бредом. Я была настолько приземленным человеком, но теперь у меня есть список в заметках. Я напротив каждого пункта теперь ставлю галочку. И ты знаешь, июнь еще вот буквально там только завершается, а у меня уже 10 выполненных пунктов. Один из них — это посидеть на летней террасе с лимонадом. Вот, ну, пресловуто, но как классно.
1: Я, кстати, тоже выполнил недавно, совершенно случайно посидел так. Да, теперь волосы крашу. Устроить пикник, раз. Сделать спа вечер себе. Покрасить волосы.
2: Не всегда, понимаешь, не всегда надо. Короче, ребят, а давайте мы вам в течение эфира сегодня будем закидывать такие приколы, некоторые лайфхаки, как можно провести это лето. И мне кажется, мы с вами составим идеальный план или какую-нибудь карту желаний.
1: Один день без телефона, вот прямо сейчас ловите.
2: Нет, я не могу. Погнали, ребята, в новый музыкальный час.

0: your mind.
1: Реклама. Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
7: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Сегодня пятница, 19 июня, и мы уже формируем план на ближайшие выходные. А вот что делать конкретно сегодня, сейчас расскажу, дам несколько рекомендаций. Сегодня в парке на Каменке стартует сезон проекта «Кинолужайка» в 19:00 начало, и какой-то диснеевский мульт мы обязательно будем сегодня смотреть.
1: Ты бы какой хотела?
0: Ты знаешь, я бы посмотрела «Русалочку».
1: Вот, молодец.
0: Обожаю. «Красавица и чудовище» тоже, вот. Да, вообще. А, «Король лев», да, тоже. А ты смотрел «Спирит. Душа прерий»?
1: Я смотрел просто «Душа» от Диснея.
0: Нет. Ну, «Спирит» — это, я так понимаю, не диснеевский мультик, по-моему. Но вот, кстати, тоже одна из рекомендаций. Если хотите немножечко это слезу скупую свою пустить, мужчины. Да,
2: слушай, я же знаю, вы этим тоже занимаетесь. Разревусь так, что снизу, возможно, будет потоп. Поэтому у меня не застрахованы снизу соседи.
0: Кроме того, сегодня мы сможем с вами сходить на Евгения Онегина, классика в Театре юного зрителя на большой сцене. И осталось одно свободное место, я говорю, быстрее, прямо сейчас, на сайт, и в 19:00 сегодня красиво одеваемся и идем в театр.
1: Да, Евгений Онегин — это уважаемая классика, между прочим.
0: Ну, а Красноярский симфонический оркестр не менее уважаемую классику сегодня тоже представляет, а конкретно три грани классики, вот так вот называется их концерт. И слушай, можно, судя по количеству проданных билетов, ну, в принципе, смотреть уже, насколько красноярцы вообще реагируют на классику. А реагируют они великолепно, потому что три свободных места. Мы, кстати, разыгрывали тоже на это мероприятие билеты, поэтому, ну, некоторым из вас очень сильно повезло, вы пойдете да. туда бесплатно. Конечно, о предстоящих событиях на выходные мы сегодня в эфире тоже поболтаем, ну а пока всем вам прекрасного начала дня.
1: И кайфовой музыки.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
5: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефис-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярской ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумянского 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
3: Я просто быстро, пока люди дозваниваются, 32-0600, хотел пояснить. Я вот сегодня стоял на заправке и ждал, когда человек закажет себе хот-дог с двумя сосисками.
4: Это моя боль вообще.
3: Вообще, ну вот честно, я, во-первых, как бы хочу обратиться к владельцам заправок, может, как-то разделить потоки. То есть машина стоит, она там у него со шлангом торчащим, и он ждет этих два своих хот-дога в булке. Вот, значит, я стою за ним, еще три человека стоит, ждет. Зачем мы это делаем? Разделите поток. У вас с одной стороны, допустим, будет выдача через авто, ну, как у других фастфудочных, да? А с этой стороны у вас будет заправка, ну и все, и будет нормально? Нет. У нас два в одном, понимаешь? Мы стоим тут с утра все и ждем, когда человек заправит и себя, и машину. А он вот без хот-догов не может в 6 утра, понимаешь? Но что вот делать с
5: человеком? Зато без хот-догов можем мы и, в общем-то, отвечаем на звонок. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Александр, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, вот интересуюсь китайским автопромом Cherry Tiggo 8. Deluxe вот в Китае хочу машину заказать. Как вы относитесь к этому варианту?
3: Я считаю так, то есть как бы понятно, что нам они не самый интересный вариант сюда посылают, и производиться здесь начинают самые прям крутые машины. Я скажу, что это масс-маркет, и даже несмотря на то, что ты его там из Китая повезешь или еще чего-то, минус будет только в том, что ты тут без гарантии на эту машину особо. То есть ты ее куда, по параллельному импорту привезенную, куда ты ее? Так же, как люди вон Манжаро себе брали, да, экономия была, но по факту нигде обслуживать их нормально не дают, гарантий никаких нет. Поэтому, наверное, я для себя вот именно китайский автомобиль брал бы либо чисто под заказ что-то электрическое, то, что у нас не продается официально, либо есть модели, которые сюда не поставляются. А что касается конкретно восьмерки, да нормальный вполне такой массовый вариант, который, наверное, зайдет на большинство семей в нашей стране. Правда, единственное сейчас ребрендинг и производство в нашей стране, это уже не Cherry, как мы привыкли, это Tenet. Поэтому, если хочется что-то, да, новое гарантийное, собранное в России по более-менее нормальной цене, да, пожалуйста, не вопрос. Мне лично у Cherry нравится только одна модель. Это Т9. Вот там есть за что похвалить. А так, в целом, все остальное масс-маркет с минусами платформы Т1Х, которую они юзают и в хвост, и в гриву. Интереснее продукт у Great Wall, Хавейл, я имею в виду, либо Тенки.
6: Понятно.
3: Лично для меня. Поэтому, если вы рассматриваете что-то такое, да, пожалуйста, смотрите.
6: Но я пока читаю отзывы, вот решил вам позвонить, как мнение ваше интересно тоже.
3: Ну, честно, я бы пока не брал вот прям китайский автомобиль, только если это что-то особенное. В том плане, что из-за рубежа. А здесь у дилеров вон они просто стоят, катайтесь, получайте, только денежка немножко другая.
6: Ну да, там значительная разница между Китаем и Россией.
3: Ну, конечно, потому что они есть там еще, и надо посчитать, во сколько она сюда войдет. Но, поверь, я вот пару раз приезжал по гарантии, она работает. В нашей стране китайские автомобили нормально обслуживаются. Просто если бы ее не было, я бы, наверное, прикурил.
6: Все, я понял. Спасибо за совет.
3: Спасибо большое. Удачи. Есть у нас еще минутка на вопросик?
4: Ну, буквально минутка и все.
3: Так давай из группы или соцсетей чтим.
4: Давай, у нас как раз есть. Владею X-Trail 19 года. Брали из Японии. Встал вопрос. Нужны деньги, но без колес оставаться нельзя. Короче, нужно возить ребенка. Выбираем из Toyota Rise 4 VD, Nissan Note 4 VD, Honda Vezel. Планируем также пригнать из Японии. Что посоветуете?
3: Я за Vezel. Все, спасибо большое за внимание. Благодарю вас, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
2: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
8: Информация на правах рекламы. Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.

0: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
1: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
2: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
6: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны, 44.
7: А я сдал сессию.
8: А мы вчера поженились.
9: А у меня сын родился. Третий.
10: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
11: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Доброе всем утро, пятница. Чудесно, прекрасно. Множество эпитетов
1: роскошно
0: можно к этому подобрать.
1: Превосходно.
0: Но прекрасно.
1: Идеально.
0: Ну, ты продолжай, а я тогда это. У тебя когда-нибудь все равно фантазия закончится. Идеально, когда вы выехали на работу и успели позавтракать. Давайте поднимем руки дружно. Кто такой же злой человек, который не поел с утра? Это Сева, да. Я думаю, что это многие из вас. Поэтому, даже если ситуация эта случилась, для вас информация на правах рекламы. Мы знаем, как исправить это дело. Если вы стоите в пробке, допустим, на авиаторов, на партизана или на красрабе, в каком-то другом месте, просто вот сворачивайте на автораздачу во «Вкусная точка». Во-первых, ребята работают круглосуточно. Во-вторых, у них в меню есть, помимо всего вот этого вот множества бургеров, наггетсов и так далее, у них есть завтраки. Короче, здесь и яичница с ветчиной, и большой завтрак, там и котлетки какие-то. Там
1: вкусно.
0: Есть и сырники мои любимейшие. А если все вот это вот дело еще приправить кофе и, знаешь, так вот шлифануть пирожочком лесные ягоды крем-чиз.
1: Люблю шлифовать пирожочком.
0: Тоже, да. Только потом последствия наступают от этого. Кстати, если вы заказываете средний или большой кофе, вам там дают стикер за 1 рубль. Но если день предстоит долгий, просто берете комбо за 459 рублей.
1: Да, Олеся Иванченко против Юрия Стоянова. Сделайте свой выбор, проголосуйте рублем.
0: Там сейчас битва вот этих двух комбо. Олеся Иванченко представляет комбо с мощным тройным фрешем против солидного комбо Юрия Стоянова с сырным картофелем и беконом.
1: Да. Ну, кстати, готовят вообще без масла. И только
0: это
1: мясо,
0: важно.
1: Соль, перец. Поэтому так сочно.
0: Подробности, бонусы и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусная.6+».
2: Завтрак чемпионов!
3: Просыпаемся!
2: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Россиянам разрешили самостоятельно ремонтировать асфальт во дворах.

0: ссылкой на операторов связи. Эксперты связывают увеличение числа рассылок с участившимися ограничениями мобильного интернета. При этом участники рынка считают тенденцию временной, поскольку СМС остаются более дорогим и менее эффективным инструментом по сравнению с мессенджерами и пуш-уведомлениями. Нерешаемых заданий на ЕГЭ-2026 не было, сообщил ТАСС руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. Количество выпускников, набравших 80 и более баллов на экзамене этого года, увеличилось по всем предметам. Отмечается, что в некоторых дисциплинах отмечен рост числа 100-бальников. В нашем городе продолжается летний проект «Музыкальные пятницы». Красноярцев приглашают на бесплатный концерт духового оркестра на набережной Енисея, сообщает 7 канал. Выступление музыкантов пройдет под открытым небом в районе Капитанского клуба. Начало запланировано на 19 часов. Слушателей ждут джазовые импровизации, популярные танцевальные мелодии, знаменитые саундтреки из кинофильмов и мультфильмов, а также эстрадные композиции и народная музыка. Вход свободный. Появился шоколад толщиной всего 0,3 миллиметра. На разработку необычного десерта у японских кондитеров ушло около полутора лет. В результате получилась настолько тонкая шоколадка, что она практически мгновенно тает на языке. По задумке авторов, главной особенностью должна была быть именно текстура. Внешне сладость больше напоминает тонкую древесную кору, свернутую в небольшую трубочку, чем привычную плитку шоколада. Попробовать гастрономическую новинку уже можно. Правда, за необычные ощущения придется заплатить примерно 1200 рублей, пишет «Лента дня». Алина Старцева, служба информации.
1: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Сегодня в пятницу, 19 июня, в Красноярске солнечно. Дневная температура плюс 24, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 82 нолями в Красноярске. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум.
5: Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет,
10: хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска
2: для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: Во всем огромный привет. 8.03 в Красноярске. Сегодня солнечная пятница, 19 июня. Здесь «Завтрак чемпионов». Юля Майнгард.
3: Сева Бельмасов. Юль, ну я даже не знаю, что и сказать. Как же классно и радует нас погода. И я думаю, что в ближайшее время, если в эту пятницу мы не поедем куда-нибудь, ну не конкретно мы, а вот красноярцы, отдохнуть, ну зачем тогда это все?
0: Я тоже так считаю, что от лета надо брать максимум.
3: Да, роскошный.
0: Но знаешь, мне что интересно, почему, когда холодно, ты на велике и одет легко, а когда жарко, ты полностью упакован и на машине?
3: А потому что сегодня выпускные, Юль, поэтому я, конечно, все для наших выпускников.
0: Слушайте, ну, во-первых, ребят, вас хочется, конечно же, поздравить. Я тут недавно увидела статистику, что чаще всего дарят ребятишкам на выпускной. Ну, я имею в виду тех самых, которые после 11-го уже выпустились. Ну, конечно же, телефоны в основном. Там,
3: в основном
0: телефоны и планшеты.
3: Но это же их не первый телефон. Потому что первые у них забрали на здании ЕГЭ.
0: Такие, а все. Вот, кстати, во сколько лет надо ребенку покупать телефон?
3: Хороший
0: вопрос.
3: У меня
0: сейчас такое смятение, ребенку 6,5 лет, и как бы вроде еще не надо, а вроде уже вот-вот школа, и, ну, в целях того, чтобы сильно там белой вороной не быть, да, хотя бы научиться им пользоваться, вот, ну, наверное, да. Потому что у моего ребенка вообще еще не было телефона.
3: А во сколько появился у тебя?
0: Ну, подожди, у меня-то появился в 15 лет только телефон.
3: Вот.
0: Я прям помню розовая Моторола.
3: Вау.
0: Ой, как я ее хотела. Но мне надо было ее заслужить.
3: У меня был Симонс, еще черно-белый. Это, ну, появился он достаточно рано, в классе в третьем, наверное.
0: Да? Нет, у меня вот в 15 лет до этого как-то... Причем у некоторых моих одноклассников уже появлялись тогда телефоны. У меня был пейджер, а вот, ну, такой вот прям цветной, вот эта Моторола. Ой, боже мой. А потом у меня был слайдер. А потом у меня был, знаешь, такой телефон. Я не помню, как он называется, но он так странно раздвигался. Опа! И как...
3: Ну, это тоже слайдер, просто немножко другой.
0: Короче, у меня были несколько слайдеров, да. И я помню, я, ну, чувствовала себя такой модной, просто грозой района.
3: Ну да, так ты сейчас такая же, Юль, молодец.
0: Ой, ребята, на что, кстати, касается
3: района.
0: Вот, района, да, действительно, если вы планируете на выходных, допустим, поездить по новостройкам Красноярска, поприсматриваться, то для вас рекламная информация. Добавляйте в маршрут Октябрьский район и улицу Норильскую. Там расположен жилой комплекс «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой». Итак, давайте загибаем пальцы, почему стоит посмотреть. Ну, во-первых, этот район ближе к природе, рядом есть озеро Парк Октябрьский, можно там устроить вечерний променад, свежий воздух, открытое пространство для прогулок. Во-вторых, в комплексе продуман двор, там закрытая территория, где нет машин. Там озеленение классное, детская площадка, спортивная площадка. А вот, кстати, в моем комплексе тоже есть спортивная площадка, я вам скажу, что это просто must-have. Ребенок гуляет, ты его видишь, и при этом сама занимаешься спортом. А в-третьих, рядом уже есть вот вся необходимая инфраструктура, магазины, аптеки, кафе, медцентры, детский сад номер 16, школа 159 и остановка молодежная.
3: Район лучше оценивать лично, поэтому я уверен, что этот жилой комплекс подойдет вашему образу жизни. Актуальная информация на 24spetstroy.rf и по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой», ОСЗ «Альянс», проектная декларация на наш дом.рф. We'll be right back.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
3: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт акваториапарк.ру.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
6: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
7: Застройщик ООО «СЗ Кредит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Нужны радиаторы с высокой теплоотдачей? Вам Водолей. Жаркие алюминиевые радиаторы Калидор и Арденте от итальянского бренда Фундиталь по выгодным ценам. Водолей. Больше, чем сантехника.
11: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
12: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
13: Найткар.
14: Найткар.
13: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
14: Официально по договору.
13: Подбор и доставка. Свои автовозы.
14: Nightcar24.ru.
15: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
16: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
17: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 800.

0: 8.16 в Красноярске, пятница, конец июня, это время не только выпускных, как мы уже обсудили, но и, конечно, свадеб. Так вот, появилась такая интересная информация, что сколько вообще сейчас стоит камерная, а может быть и не очень камерная свадьба вот именно здесь, в Красноярске.
1: Кстати, интересно, потому что я же регулярно это делаю.
0: Ну вот.
1: Сколько стоит все,
0: так вот, давай,
1: даже не задумывался.
0: А, я думала, ты наоборот знаешь всю смету там, где-то
1: организатор подглядел. Ну ладно, хорошо, хорошо. Подловила. Ну, конечно, подсматривал.
0: Короче, камерная свадьба, по словам статистов, на 20-30 человек обойдется примерно в 1,5 миллиона рублей.
1: Сколько?
0: Камерная свадьба.
1: Это у кого? Я не понимаю. Это, видимо, у топ из топов.
0: Я вообще не тоже не понимаю. 1,5 миллиона рублей камерная?
1: У меня,
0: вы чего?
1: Я так скажу. У меня можно за 0,5 миллиона.
0: Я, в принципе, вам
1: я,
0: и
1: да, дома постелю, приготовлю. Да, приготовлю там что-то, нашинкую, салатики там накромсаю, и конкурс весело. Сейчас такая антиреклама идет. Да нет, я понимаю вообще, про что идет речь. Ну, давай вот загибать пальцы. Площадка, да? Возьмем площадку. Mm-hmm. Сейчас в среднем площадке это 100-300 тысяч рублей.
0: Да.
1: Плюс... На каждого гостя, да, на абсолютно каждого гостя у нас идет средний чек.
0: 2,5-3, наверное, да, без алкоголя.
1: На еду нет, уже у нас ближе к 4-5.
0: Без алкоголя.
1: Без алкоголя, да. Плюс там, вот опять же, напитки разнообразные. Плюс ведущие, да, от 80 тысяч рублей, если что, работаем.
0: Альтернативная интеграция.
1: Ведущий, ну хорошо, там возьмем ведущий плюс-минус 100, да, там с диджеем. Вот, пожалуйста, уже вырисовывается сумма.
0: А хочется, извините.
1: Декор, да? Плюс декор, да, конечно же.
0: И танцоров каких-то. И
1: конечно.
0: Чтобы на велкоме вот трубач ты потрубил.
1: Да, что-нибудь поиграл. Чтобы трубач был не один, а с Юлией, пожалуйста, с замечательным голосом, дивным. Поэтому, да, действительно. Но я, знаешь, в чем уверен? В том, что свадьба может быть и за 20 миллионов не очень. И может быть...
0: Вот тут
1: за,
0: вообще абсолютное попадание.
1: За там 200 тысяч вообще просто вау, гуляй, рванина, гуляй душа. Поэтому все зависит исключительно от настроя людей, которые на этой свадьбе.
0: И причем, наверное, процентов 70 зависит от настроя. То есть если вас, условно говоря, вызывают там поучаствовать в каком-то конкурсе, а конкурсы это не то, возможно, о чем
1: не
0: вы
1: карандаш,
0: думаете.
1: Не карандаш-бутылка.
0: Ну нет, конечно.
1: Мы их дома забыли вообще.
0: Это уже прикольные
1: кокос
0: интеграции.
1: Кокос добрили
0: какие-то
1: уже все вообще давным-давно. Зачем нам это нужно?
0: Хорошо, что ты об этом сообщил. Да. На самом-то деле. У меня, ну, было два опыта, и первый такой масштабный, очень сильно, на который пришлось потратиться, и половину людей, к сожалению, я там не знала, вот, то есть, я, ну, это, как ты понимаешь, да, решение было двух сторон. А второй опыт у меня был просто вот чисто такой семейный круг в ресторане. Прости уж, Сева, да, тебя мы не заказали,
1: да.
0: Но это было самое веселое.
1: Скажи, круто.
0: Да.
1: Вот, пожалуйста, поэтому, друзья, все зависит только от вас самих, что же делать. А, в принципе, я видел, кстати, такие новости, что как-то гуляли свадьбу во вкусная точка.
0: Я тоже, кстати, видела, но я думаю, что это либо делают прям совсем молодые,
1: да,
0: либо те, кому уже за, и они хотят чуть-чуточку омолодиться.
1: Да.
0: И у кого это, кстати, не первый опыт. Ребят, ну а если вы тоже сегодня, допустим, не позавтракали, то для вас максимально полезный совет, лайфхак, утренняя информация на правах рекламы. Если вы сейчас в центре на Перенсона 4 или пытаетесь проехать по взлетке через Молокова 43 и Авиаторов 60, сворачивайте на автораздачу во вкусная точка. Прям не выходя из машины, берете, допустим, кофеек себе бодрящий, бамбл кофе. Там есть с терпким эспрессо и апельсиновым соком. Мы так яро его вам рекомендуем, потому что сами уже попробовали. Это реально топ.
1: Да, ну, Юль, ты рассказала идеальный план на обед. Тем более, что автораздача работает круглосуточно. Парковаться не надо. Заехали, взяли горячий пакет с едой и погнали дальше по делам. В приложении еще и баллы прилетят. Подробности, бонусы, активные предложения в приложении «Вкусная точка 6+».
2: Красноярск FM.

0: calot passible, trop jeune pour mourir.
1: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 3212468.

0: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
1: Ибо Ускин Алексей Андреевич, УГРН 3152-454-44-49.
2: Ваши надежные, качественные, современные. Современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
3: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
4: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ – ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
3: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
3: Юль, 8:28 в Красноярске. Я хочу с тобой поделиться. Вот сейчас вот технологичная машина Tesla, ты знаешь такую, да? У нас, в принципе, по Красноярску тоже несколько ездят таких. И, в общем-то, ее сейчас достаточно хорошо проапгрейдили, да? Проапгрейдили.
2: Да, да.
3: И сделали в ней такую камерку с считывающим ИИ. Да, ИИ это считывает исключительно положение рук водителя, что он не сидит в телефоне, включается, когда водитель пользуется автопилотом, то есть убирает руки с руля. Если он перестает быть внимательным, то все, машина останавливается и, в общем-то, раньше этой функции не было, но сейчас вот появилась. Но китайские водители терпеть это не стали. И как думаешь, как они решили вообще обмануть искусственный интеллект?
2: Но они просто, видимо, нужные проводочки отключили и все?
3: Нет, они начали покупать вот маленькие такие небольшие головы в виде вот головы людей, да, и ставить напротив камеры, вот. Эти маленькие силиконовые головы, да.
2: Это знаешь, как вот собачка раньше с такой головой, которая кивала. То же самое теперь с людской происходит.
3: Вот, да, и они начали ставить, и действительно ИИ начало считывать, как будто бы человек очень внимательно смотрит, а они там сидят в телефоне, чем-то занимаются своими делами, пока едут на автопилоте.
2: Я просто думала, ты скажешь. Но, опять же, если бы Tesla изобретали в России... Ну, вряд ли, конечно, да? Но тем не менее.
3: Можно, а зачем?
2: Давайте представим. Если бы у нас в России, то режим бы такой работал следующим образом. То есть искусственный интеллект видит, что у тебя руки не на руле, они в неправильном положении. А помнишь, когда мы учились в автошколе, вот меня лично очень сильно чуть ли не били по рукам, если я там пыталась рулить одной. Или там, знаешь, две, ты берешь руль снизу тебе.
3: Да.
2: В смысле?
3: Да, да.
2: Правило для кого? Вот. А здесь ты говоришь, машина останавливается, у нас бы она тоже останавливалась, но там бы еще вот такой вот голос, желательно голос матери, включался и говорил, встала и вышла.
3: И вышла быстро. И зашла нормально.
2: О боже, флешбеки из детства.
3: Либо сначала нужно было бы дыхнуть в камеру, да, чтобы потом понять, вообще, можно ли ехать.
2: А еще вот этот вот такой взгляд мамин, пронзающий такой, а ты где была, я не поняла.
3: С какой стати?
2: Да.
3: А почему так поздно едешь домой? В общем, да, это уже у нас Tesla Model M мама, да.
2: Это такая special version из Russia. Ой, ребят, ну давайте теперь поговорим о чем-то более основательном.
3: Ну, прогрессивном тоже.
2: Прогрессивном, основательном, конечно, о недвижимости. Когда выбираешь квартиру, важно не только количество комнат. Я уверена, что думающие люди об этом знают и это понимают.
3: Если что, это информация на правах рекламы. Когда вот вы уже выбрали квартиру, я уверен, что жилой комплекс «Фамилия» — это то, что вам нужно. ГСК «Спецстрой» в Солнечном. Здесь планируется дворы без машин, детские и прогулочные зоны, пространство для отдыха и семейных прогулок. Вообще район развивается, а значит, рядом постепенно появляется все больше нужной инфраструктуры.
2: Подробности получайте на сайте 24spetstroy.rf или по телефону отдела продаж 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Завтрак чемпионов!

0: Stop machina, ei machina. Stop machina, ei.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: Да, 3 балла от Яндекс. Прямо сейчас разберем дорожную обстановку. Если коротко, то у нас есть небольшое затруднение на правом берегу Александра Матросова, Свердловская, 60 лет октября на пересечении. И скапливается пробка на семафорной в начале на пересечении с транспортным проездом из-за ДТП.
3: На левом берегу тоже будем коротко, потому что 3 балла, сами понимаете. Вторая Брянская на спуске немножко страдает. Высотная в направлении центра. Формируется пробка на Калинина в районе мясокомбината при движении в сторону кольца. И небольшой затор на Северном шоссе по обеим сторонам в районе развязки с проспектом Котельникова. Имейте в виду, ребят, что начиная с 20 июня движение на Куркинском мосту 3 семерки, который будет частично ограничено и ограничено на 3 месяца. Будут закрывать полосы для ремонта, поэтому по плану ограничения вообще продлятся до 17 сентября. Там однозначно будем стоять.

0: 8:37 в Красноярске. Доброе всем утро. Пятница, 19 июня. Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат, теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
3: На паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на barhatpark.rf и по телефону 271-44-71.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
5: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: рекламу.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
3: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
4: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
5: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
9: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
10: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
12: Многогранность звучания балалайки и гитары в музыке. От классики и испанских танцев до народных песен. Вера Макарова и Татьяна Пузырева. 23 июня. Органный зал. Билеты на crossfin.ru. 12+.
13: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
15: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП Ивченко. Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
16: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
17: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
18: Да-да-да, привет.
19: Здравствуйте.
18: Слушаю вас.
19: Скажите, пожалуйста, о выборе автомобиля. BMW X1 2016 год, Toyota Corolla Cross и Mitsubishi Eclipse Cross. Ну, тоже где-то примерно в этих годах.
18: Ну, в плане комфорта, что-то как-то Eclipse Cross мне вообще, ну, прям не зашел. Внешне, самый, наверное, такой интересный был вариант. Очень броский. Вроде как даже по комплектации норм, но в плане вот именно комфортабельности, шумоизоляции там и многих других вещей, ну, можно было делать намного интереснее, потому что даже корейцы как-то за это заморочились. Что касается там энергоемкости подвески, я тоже помалкиваю. Corolla Cross, вариант попадающийся редко. То есть, ну, вот я у себя помониторил по региону, ну, 2-3 варианта, которые более-менее ничего, найти что-то там интересное, это либо заказывать какую-то позицию, либо смотреть из наличия, ну, вообще практически по всей стране. Тогда остается у нас с вами вариант BMW X1. Что мы получим? Управление, комфорт? Да. Но с точки зрения содержания, конечно, это будет немножечко не то пальто. И если мы будем смотреть варианты уже с пробегом, которые подбегают за 50, а то и 70 тысяч километров, то, конечно, ревизии будут достаточно частыми. Цена вопроса будет уже интереснее на вторичном рынке, потому что там она правдивая. И если мы берем, наверное, на определенный там срок 2 года, там, может быть, 2,5-3 край, то я бы, наверное, да, брал. Но не засиживался бы долго. Лично моя позиция такая, менял бы почаще. Вот и все.
19: Понятно, спасибо. Ну, то есть BMW предпочтительный будет, я понимаю.
18: Ну, в данном случае, да, мне интересно было бы, потому что я знаю себя, я знаю там года на 2-3. Если вы берете машину на 5-7 лет, ну, тогда придется рассмотреть что-то такое тоже ликвидное, да, допустим, там та же Corolla Cross, но ценник будет уже такой посерьезнее, мягко говоря, ну и машину придется подождать, поискать, либо заказывать.
19: Ну да, мы в основном с аукциона рассматриваем вариант.
18: Ну, тогда, если вы рассматриваете вариант с аукциона, да, можно. Eclipse Cross можно найти здесь, покататься, проверить, все, посмотреть машину, пробить по всем статьям, как говорится.
19: Понятно. Спасибо большое.
18: Спасибо и вам. Удачи в выборе. Следующий звонок принимаем.
0: Алло.
18: Да, привет.
0: Ага, здравствуйте. Вопрос такой хотел задать. Вот взял Suzuki Every Wagon. Сталкивались вообще с таким автомобилем?
18: Я не снимал тест-драйв на нее, но почитывал, у меня тут и коллеги как бы занимались периодически обзором именно их рынка. Вот. Я могу только свое мнение сказать. Если мы рассматриваем автомобиль, в котором максимум полезного пространства и на внешний вид нам как бы по барабану, я не беру машины там 97-го, например, 96-го года, которые еще в руки мне попадали, то машины, начиная там с 15-го года, ну это прямо кубик просто.
0: Ну
18: вот такой квадратненький и... Просто у меня в регионе они не самые популярные, потому что там не так много. Там 0,7 же мотор, если мне память не изменяет.
0: Да-да-да, 0,7 турбо.
18: Вот, и поэтому, собственно, у меня как-то вот в регионе они не прились. В городе, наверное, прикольная тема. Там же еще у них были комплектации на полном приводе, вот это все. Трансформация, ну,
0: да,
18: салона.
0: Полный привод, да-да-да.
18: Трансформация салона, огонь. Для такого кубика это очень хороший вариант. Но вертикальное расположение двери, тоже слышал жалобы, вот коллеги когда-то драйвы снимали, обзоры на правый руль, по поводу того, что очень аккуратно надо закрывать. Не самая такая тема, достаточно нежная просто получается. Но с точки зрения организации пространства в салоне, вот эти квадратные машины, кей-кары, они... на мой взгляд, реализованы лучше других, там, даже внедорожников некоторых, по салончику. И если вас устраивает вот там мощность в 50 лошадей, и достаточно в городе этой динамики, и у вас есть там полный привод, да пожалуйста, с удовольствием. Но понятно, что есть люди, которым нужен минивэн с более мощным, а то и дизельным двигателем, тоже на полном приводе, и это совсем другие деньги.
0: Ну, спасибо. Я так-то для работы вот взял по городу работать.
18: Ну, я так понимаю, торговый представитель, развоз чего-то, да?
0: Ну да, компания там, доставка.
18: А, ну, понятно, что тогда. Тогда молодец, выбор правильный. Спасибо большое за вопрос. У нас время заканчивается, поэтому благодарю вас за внимание, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
20: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
21: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
22: Информация на правах рекламы.
1: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
15: В Красноярске 8:53. Далее по курсу выпуск новостей от Алины Старцевой.
21: Мы держим вас в курсе
22: важнейших событий.
21: Новости на Красноярск ФМ.
23: Здравствуйте. В России с 1 июля изменятся правила семейной ипотеки, пишет «Лента дня». Среди возможных нововведений – дифференциация ставок в зависимости от количества детей в семье. Например, для семей с одним ребенком ставка может вырасти до 10% в регионах и до 12% в Москве и Петербурге, а льготная ставка 6% сохранится в основном для многодетных семей. По словам замминистра строительства и ЖКХ, решение уже принято, но какое, пока не уточняется. Стала известна дата выборов депутатов Заксобрания Красноярского края. Они пройдут в единый день голосования 20 сентября, пишет Ньюслаб. Напомним, накануне стало известно, что голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. Красноярских работодателей собирают

0: для юрлиц от 10 до 30 тысяч рублей. За неделю клещи покусали почти 2000 жителей Красноярского края. По данным Роспотребнадзора, за последние 7 дней от присасывания клещей пострадали 1909 человек, в том числе 306 детей. Всего с начала сезона зарегистрировано уже 10654 случаев. И еще 29 жителей обнаружили клещей после поездок в другие регионы России, включая Хакасию, Тыву, Якутию, Иркутскую и Кемеровскую области, пишут Горновости. Россияне часто испытывают стресс на работе, пишет газета «Ру». Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе, причем 11% находятся в таком состоянии постоянно. И еще 53,3% респондентов сказали, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. При этом никогда не испытывают его на работе лишь 2% опрошенных. Главной причиной стресса россияне назвали плохую организацию рабочего процесса. На втором месте оказались переработки и нехватка личного времени. Далее идут низкая зарплата и надоевшая рутина. Респонденты предпочитают справляться с тяжелыми состояниями с помощью успокоительных, алкоголя и психолога. Большинство россиян считают, что стресс не влияет на качество работы, но многие готовы уволиться из-за него. И о валюте. Доллар 73.36, евро 85.03. Алина Старцева, служба информации.
1: Лето – это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: Жаркие выходные уже на подходе, ну а пока в городе плюс 16 градусов. Сегодня день солнечный, дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Красноярск

0: Красноярске 9 утра.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.
14: Как спички

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска
2: для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: 9:03 в Красноярске. Новый час здесь, на Красноярск ФМ. Тут «Завтрак чемпионов». Юля Майнгард.
3: Это Сева Бельмасов.
0: Говорим о наших красноярских, собственно, ну как, специалистах, наверное, их так можно назвать, которыми гордимся. В общем, проект открытой лаборатории аэрокосмического колледжа вошел в число финалистов премии Best Office Awards 2026. Короче, если, ну, немножечко погрузить вас в курс дела, что это такое? В аэрокосмическом колледже есть открытая лаборатория электрическое и электромеханическое оборудование. Угу. Открыли ее в январе этого года. Объем инвестиций более 3 миллионов рублей. Значит, перед авторами-разработчиками была задача сделать не обычный учебный класс, а такое пространство, которое похоже на современный энергообъект и, что очень важно, оно подходит не только для теории, но и для практики. Так вот, там в этой лаборатории зоны для занятий. Там можно посмотреть разные технические процессы.
3: Телефон зарядить.
0: Сева, ну это как бы, если мы поэтому оцениваем лаборатории, то, в принципе, у нас и любой самый стрёмный учебный класс тоже подходит к этому. Ну и, собственно, студенты вот могут на специальном оборудовании отрабатывать навыки обслуживания, эксплуатации, ремонта электросистем, ну и методы метрологического контроля. То есть, чтобы они уже пришли, условно говоря, на рабочее место и понимали вообще, что, куда, там, какие проводочки соединять. Наверное, они об этом. Я в электричестве не шарю, сразу скажу.
3: Я тоже, меня несколько раз просто током било, но и после этого я понял то, что действительно этим должны заниматься профессионалы. Спасибо Аэрокосу за то, что вот таких вот и взращивает.
0: Ну и да, ну и приятно, конечно, попасть вот именно вот в такую, в число финалистов такой премии, поэтому, ребята, давайте дерзайте дальше, вперед, и мне кажется, на базе любого института нужно создавать что-то, что потом позволит обучающимся выйти и хотя бы понимать, а вообще, как работать на работе. У тебя была практика после универа?
3: Нет.
0: А, у тебя не было практики?
3: Нет.
0: А у меня была. Я проходила ее в Министерстве соцполитики. Ну и, собственно, на практике я поняла, что, ну что, я не хочу
3: работать. А я это понял еще до практики.
0: И поэтому ты туда совершенно не пошел.
3: Не пошел.
0: Ну что, я поняла, что независимо от того, где работать, нужно хорошо зарабатывать для того, чтобы вообще потом приобрести себе жилье. И, конечно, мы уже с вами немножко разбалованные люди, потому что смотрим не только на количество комнат, на метраж, но мы еще смотрим на то, а что же нас окружает. Так вот, если вы на выходных планируете заняться квартирным вопросом и, может быть, поездить по новостройкам Красноярска, добавьте в маршрут Октябрьский район и улицу Норильскую. Там расположен жилой комплекс «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой».
3: Да, если что, это информация на правах рекламы. Почему стоит посмотреть? Во-первых, этот район ближе к природе. Рядом озеро Парк Октябрьский, променад, свежий воздух, открытые пространства для прогулок. Во-вторых, в комплекс продуман двор, закрытая территория, озеленение, детская площадка, зона для спорта. В-третьих, есть замечательная инфраструктура, магазины, аптеки, медицинские центры, детский сад номер 16 и школа 159.
0: Ну, а актуальную информацию вы можете получить либо на сайте 24spetstroy.rf, или же по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.

0: Навар Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
9: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru.
10: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89 krasbor.ru.
11: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Буквально 2 минуты остается до розыгрыша 2 пригласительных в пикник-парк «Акватория», поэтому уже сейчас набирайте номер нашего телефона 3-2-0-600.

0: на шезлонге. В эту минуту мы разыгрываем два пригласительных в пикник-парк «Акватория». Алло, доброе утро, у нас уже есть тот, кто дозвонился.
1: Доброе утро.
0: Саш, как твои вообще выходные будут проходить?
1: Отлично, планируем отдохнуть, съездить, прогуляться.
0: А куда?
1: Ну, думали в Горячую Гриву поехать.
0: Ага.
1: Может быть, на бассейн куда-то.
0: Да, потому что в выходные, ты, наверное, смотрела прогноз погоды, вообще будет замечательная погода. Завтра, суббота, просто шикарный день, там, без единого облачка, поэтому, конечно же, ловите моменты. Скажи, ты вообще кем трудишься?
1: Водителем.
0: А, ну то есть частенько за рулем, поэтому все-таки активный отдых, я думаю, тебе будет самое то.
1: Да, было бы супер.
0: Ну хорошо, тогда у нас есть для тебя предложение. В течение 30 секунд мы включаем секундомер. Ты называешь 10 дел, которые, по-твоему, обязательно люди должны совершить этим летом, чтобы сполна его прочувствовать. Ты готов?
1: Да, конечно.
0: Давай попробуем. Поехали.
1: Плавиться на сапе по мане, пожарить шашлыки. Съездить к друзьям на дачу,
0: так.
1: Пройтись по барам, покататься на велосипедах, покататься на роликах.
0: Еще четыре.
1: Так, съездить на море,
0: ага.
1: Отметить день рождения,
0: так.
1: Съездить в Дивногорск.
0: И?
2: Девяти.
1: Сосновоборск.
0: Все, супер. И заметьте, ни одного дела там связанного с помидорами, да. С огурцами. Саш, просто у нас до этого в предыдущие дни звонили наши прекрасные слушатели и начинали посадить огурцы, помидоры. Саша, классно, пройтись по барам вообще великолепно, никто еще ни разу не называл, поэтому берем тоже на заметку, благо у нас особенно в центре их очень много. Саш, я думаю, что твои выходные будут насыщенными, и прогулка, и, конечно же, в бассейн, потому что мы тебе дарим два пригласительных в пикник-парк «Акватория» как раз-таки на посещение бассейна. Поздравляем.
1: Ура!
0: Тебя. Супер. Тебе супер. Классных выходных, хорошей компании. Трубочку не клади. За эфиром мы тебе расскажем, где и как ты сможешь забрать свои билеты. Друзья, ну а вам просто напомним, что отдых у Енисея с ночевкой или без ночевки просто на день, он совсем близко. Это информация на правах рекламы. Пикник-парк «Акватория». Там можно провести целый день у воды. Взрослые и детские бассейны с теплой водой. Есть там шезлонги, сауна, кафе-бар, беседки с мангалами и место для отдыха на берегу Енисея. Там так какая красивая природа, вы просто не представляете. Ну а если вы захотите вечерком остаться, то в купольных домиках с видом на реку вы можете это сделать. Акватория. Приезжай на день, оставайся на ночь. Сайт akvatoria-park.ru.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» Арбан 2022. Дома сданы.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
10: Ива Уткин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-4049.
11: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
12: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
13: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: тишине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: Половина десятого в Красноярске. Проверяем дорожную ситуацию. От сервиса Яндекс.Пробки сейчас 3 балла.
3: Да, Юль, на правом берегу все чудесно и прекрасно. Есть небольшое затруднение на пересечении улицы газеты «Красноярский рабочий» и Чайковского. Все.
2: Ну а на левом самая основная пробка сейчас в Солонцах на выезде. Там какой-то ад творится. Локально мы притормаживаем с вами на Караульной в сторону кольца Шахтеров, вторая Брянская при спуске, Высотная в направлении центра. И в общем и целом все хорошо, я очень надеюсь, что сегодня вы либо в отгуле, либо уже куда-нибудь укатили отдыхать. Друзья, пятница, 19 июня. Стартуем дальше.
1: Красноярск FM.

0: И пусть у вас сегодня в конце недели большое количество отчетов, недоделанных дел, которые обязательно нужно закончить. В любом случае, пятница — это всегда легко, играючи и хорошо. Ну а спонсор часа на Красноярск ФМ — ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама. Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
2: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337, 18+.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки. АО «Губернские аптеки». Город Красноярск. Проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: ООО «Дивснайпер», ОГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. ОГРН 110-246-80-30-345.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
9: Из Красноярска.
10: Для Красноярска.
9: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
11: 9:40 в Красноярске. Новый Человек-паук. А конкретно Человек-паук «Новый день» выйдет в зарубежный прокат, пока только туда, 31 июля. И вот, собственно, к этому решили выпустить новое ведро для попкорна в виде такой красной руки Человека-паука с паутиной. И, между прочим, ведро объединено еще с емкостью для напитка. Там есть такая длинная ниточка, ну, типа как соломинка. Ну, а вот сама паутина используется как чаша для попкорна.
12: Хочу.
11: Я тоже хочу такую. И ты знаешь, вот если она еще будет и не одноразовая, ее можно будет забрать с собой.
12: Все, что в России появляется одноразовое, оно становится многоразовым. Пакеты.
11: Ну, вот давайте честными, одноразовую посуду кто мыл?
12: И было. Конечно, было. Конечно, если она еще чуть-чуть поплотнее, чем обычная.
11: Особенно, когда ты понимаешь, что ты находишься на отдыхе, у тебя заканчивается одноразовая посуда, а что еще, собственно, делать?
12: Это точно было.
11: Приходится к этому прибегать. Ну, а вот мы сейчас с вами заговорили про еду, и, честно признаться, мы вот здесь сидим с 7 утра, и как бы уже что-то намекает на желудок.
12: Где-то урчит.
11: Да. Ребят, вам, конечно, чуточку больше повезло, особенно если вы за рулем, и, возможно, сейчас где-нибудь там стоите в пробке, едете на работу, с грустью думаете о бутерброде, то заворачивайте на автораздачу во «Вкусная точка», там возьмите хрустящий пирожочек, его откусите, а там сочная начинка из лесных ягод, нежный, тающий крем-чиз внутри. К этому можно добавить какой-нибудь кофе, допустим, бамбл кофе. И чтобы в обед вот не ломать голову, сразу берите новенький комбо за 459 рублей. Там сейчас комбо Алисии Иванченко, внутри тройной фреш. И это 3 сочных бифштекса и 100% говядины. Там тягучий сыр, свежие листья салата, помидоры. И самое главное, что готовят совершенно без масла. Не забудьте, что бонусы, подробности, актуальные предложения в приложении «Вкусная.6+».
13: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
4: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
7: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
8: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.biz.mol.ru.
9: Планируем семейное счастье по-фамильному.
10: А это как?
9: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
10: А потом дети вырастут.
9: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-8050.
11: Застройщик УОС «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
13: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
14: Ну что, что? Шторы, конечно же!
15: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
16: Многогранность звучания балалайки и гитары в музыке. От классики и испанских танцев до народных песен. Вера Макарова и Татьяна Пузырева. 23 июня. Органный зал. Билеты на crossfin.ru. 12+.
17: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
18: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ – ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
3: 9.50 в Красноярске, Юля Майнгард.
0: Сева Бельмасов.
3: Юль, вообще, вот я себя уже начинаю чувствовать в интернете, как будто я даже уже не миллениал, я бумер. Вот, как они называют. Ну, в общем, я из того поколения.
0: Ты вырос на окраине, рабочий городской.
3: Видимо, такой.
0: Мальчишка.
3: Да, зуб потертый золотой. Но появилось новое слово в интернете. Оно произносится как ларперы. Да. Но
0: что значит?
3: Изначально оно обозначало людей, которые вживую отыгрывают персонажей, вроде эльфов, магов, ну, как будто бы живут их жизнь. Mm-hmm. Да, термин зародился еще в 70-е, но в последнее время его начали использовать в другом значении абсолютно. Теперь ларперы называют людей, которые притворяются теми, кем не являются, ради выгоды. Например, инфо-цыгане, которые там делают курсы и не разбираются в ИИ.
0: А еще вот эти люди, которые арендуют частный джет для того, чтобы сделать фотку и выдают это за реальность.
3: Вот,
0: как будто
3: вот.
0: Это мой джет.
3: Давай еще кто. Например, активисты, которые критикуют корпорации какие-то большие, а сами сидят с макбуком в кофейне.
0: Да, их уже сидят. Выгоняют пинком просто. А еще те люди, которые при знакомстве рассказывают то, чего на самом деле у них нет. То, что они умеют готовить. Например, ну, девочки.
3: А те блогеры экспертные, которые несут полную чушь, знаешь, вот просто они там рассказывают, и там, ну, вообще, чуть-чуть разбирающемуся человеку понятно, что это ларпер. Mm-hmm.
0: Ну, все, значит, еще плюс одно новое слово в обиходе, но, правда, не в нашем, потому что тут у нас закон вышел, по которому говорить можно исключительно русские слова, поэтому давай переведем это как-то на русский язык.
3: Давай.
0: Что это? Пылепускальщик в глаз.
3: Да.
0: Глазной пылепускальщик. Вот так, давай.
3: Ну, хорошо, но долговато. Как будто бы лжец. Он уже есть,
0: ну,
3: нет?
0: Как будто бы уже есть. Давай пылепускальщик оставим. Мне так больше нравится. Но, ребят, а действительно, та информация, которая проверена, подтверждена, эта информация на правах рекламы, мы сейчас вам расскажем про тот район, в котором вот идеально, мне кажется, жить не только тогда, когда у вас есть семья, но, может быть, и даже тем, кто вот только начинает свой путь. Может быть, пока еще одинок, молодой специалист, в общем, не важно. Есть ЖК-фамилия от ГСК «Спецстрой» в Солнечном. Так вот, там, смотрите, во-первых, продумали не только метраж планировки, но еще и продумали проблему с машиноместами. Вот вы знаете, что там машины под окнами, это прям знакомая проблема многих дворов, они занимают место. В ЖК-фамилия предусмотрена многоуровневая подземная парковка, а дворовое пространство делают свободным от машин.
3: Да, мы как не ларперы и не пылепускатели, рассказываем вам честно, то, что идея простая: автомобили на парковке, а двор для людей, для прогулок, для отдыха, для детских игр и общения с соседями. Для семей это особенно важно. Когда во дворе меньше машин, там спокойнее, уютнее и безопаснее. ЖК-фамилия – место для вашей семейной идиллии. Узнать можно больше на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой СЗ. Счастливый дом». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск FM.
3: Здравствуйте. Российских школьников научат распознавать

0: Законопроект, внесенный по инициативе регионального правительства, был рассмотрен в первом чтении. Согласно ему, размер государственных премий для ученых и педагогов увеличат на 50%. Суммы для специалистов, добившихся высоких результатов педагогической и научной деятельности, увеличатся следующим образом. Докторантам от 120 до 180 тысяч рублей, аспирантам со 100 до 150 тысяч рублей, педагогическим работникам с 50 до 75 тысяч рублей. Всего учреждается 50 премий. Награды вручаются губернаторам края в торжественной обстановке в День учителя, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». С начала сезона в крае произошло больше 30 аварий с питбайками. В таких ДТП погибли 2 человека, в их числе 12-летний мальчик из поселка Балай, который разбился накануне. Несмотря на смертельную опасность, родители продолжают покупать своим детям мотоциклы, для управления которыми даже не нужны водительские права, сообщает телекомпания «Енисей». Подрядчика штрафуют за повреждение деревьев при благоустройстве набережной Качи. Во время работ подрядчик проложил траншею через корневую систему взрослых деревьев, повредив их. В мэрии сообщили, что компании выпишут штраф за нарушение правил обращения с зелеными насаждениями, сообщает «Красноярск в курсе». В Красноярске запустили инклюзивные автобусные экскурсии, пишут Горновости. Теперь знакомиться с городом смогут и маломобильные жители. Туристско-информационный центр вместе с организацией «Шаг за шагом к мечте» провел первую тестовую экскурсию по обзорному маршруту. Участники посетили набережную имени Хазреда Савмена, Покровский парк и сквер космонавтов. Такие экскурсии планируют проводить круглый год 2 раза в месяц. Сейчас в городе адаптированы 1 автобусный и 2 пешеходных маршрута, а к 400 летию Красноярска доступными планируют сделать все экскурсионные программы. И о валюте. Доллар 73.36, евро 85.03. Алина Старцева, служба информации.
1: Солнышко мое, вставай.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: За окном уже плюс 18 градусов и солнечно. Сегодня днем светит яркое солнце, дневная температура плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск.

0: Красноярске 10 утра.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.

0: 10.04 в Красноярске. Ребят, всем огромный привет, доброе утро. За окном уже потрясающе солнечно и хорошо, но у нас здесь не менее по-летнему, потому что говорим...
1: Потому что завтрак чемпионов. Да, я представлю тебя. Это Юлия Майнгард.
0: Ну и Сева Бельмасов.
1: Это Сева Бельмасов. И это сегодня у нас ребята, которые одухотворенные максимально. Они вот этой пищей духовной нас кормят и кормят. Ребята из Каменки. Ура!
0: Сева, как будто бы мы какую-то религиозную организацию пригласили.
1: Так, ну нет, ну в смысле, я про что-то более высокое.
0: Короче, наши друзья из Каменки к нам пришли. Это Данил Золотухин, главный специалист отдела реализации молодежных проектов и программ. Данил, привет.
2: Здрасте, здрасте.
0: Ну и Юля Чарушина, специалист по связям с общественностью. Того же самого
3: Доброе
0: отдела.
3: Доброе утро.
0: Привет, Юль. Ребят, фестиваль «Летка» планируется у вас уже, я так понимаю, завтра. Стартует.
2: Да.
0: Давайте о нем
1: все
0: говорить.
1: Готово.
0: Это...
1: Мы хотим спросить. Ничего не готово будет.
3: Все хорошо, все под контролем.
0: То есть вы те люди, которые не откладывают на потом?
2: Да.
0: Вы делаете все и сразу.
3: Но мы стараемся, мы идем к этому.
1: Вы молодцы.
0: Нам надо тоже как будто бы немножко в вашей команде поработать, чтобы не затягивать. Давайте про фестиваль и вообще, что будет, чем отличается от предыдущих лет?
3: Фестиваль начнется в 12.00. Mm-hmm. Это уже второй год мы проводим летку. И в этом году будет очень много локаций. Настолько много, что они не вмещаются в программу. Wow. Их как будто бы очень тяжело даже как-то скомпоновать. Это будут локации от партнеров. Например, еще появится впервые локация с четвероногими.
1: Пожалуйста.
0: Вот подождите, а вы говорите, что настолько много локаций. Это была ваша задумка? Или люди, там, мейкеры, те, кто там занимается, может быть, музыкальной составляющей, или они прям напрашивались к вам?
3: В этом году получилось как будто бы симбиоз и нашего желания, и инициативы ребят окружающих. То есть абсолютно с разных сфер, и мейкеры, и музыканты, и творцы. В общем, мы все завтра, мне кажется, весь креативный кластер Красноярска завтра встречается в парке.
0: Ну и получается, мы заходим на фестиваль, и вот давайте немножко такой маршрутный лист примерный составим, хотя бы вот что люди могут увидеть, посмотреть, послушать.
2: Ну, в первую очередь, это маркет, как уже сказала Юля, более 26 брендов локальных наших, которые представят свою продукцию.
0: Это не только одежда, это какие-то там
2: да,
0: сувениры,
2: разумеется,
0: наверное, еще.
2: Да, разумеется, это работы ручной деятельности, в первую очередь. Наверное, нигде таких товаров не встретите, поэтому это уникальная возможность что-то увидеть, интересненькое приобрести. Вот, это выездная фотостудия, где mm-hmm. можно будет сделать классные снимки на профессиональную камеру. Это различные локации, как уже сказала Юля, как от самой Каменки, так и от партнеров Каменки. В этом году их очень много.
0: Мастер-классы какие-то, да?
2: Это интерактивные площадки, мастер-классы в том числе тоже, да.
0: Ну, так примерно, что мы будем творить там? Не знаю, там, рисовать или что?
2: Ну, если из такого необычного и интересного, это будут ребята забивать ковер в технике тафтинг.
0: Забивать ковер?
2: Да, да. Коврик будут.
3: Делать настоящий ковер.
0: Класс.
3: Да.
0: Так.
2: Что еще из такого суперинтересного? Наверное, это иммерсивный спектакль. Одна из локаций будет представлена. Да, у участников будет возможность принять в этом участие.
0: То есть самим в роли актеров, да?
2: Нет, нет. Погрузиться в атмосферу спектакля.
0: Угу.
3: Да, это иммерсивная локация от музыкального театра. Мы делаем с ними вот в парке.
0: Коллаборация такой, да?
3: Да, в парке будет локация-отрывок из спектакля «Три сестры».
1: Классно,
0: да, да, да. Ну, я смотрела даже этот спектакль. Ребят, ну а вот как раз та самая площадка с четвероногими. Что там будет?
3: Моя любимая
1: Это
3: площадка.
1: Не квадроверы, это прям настоящее животное.
3: Да, настоящее животное. Можете приходить с питомцами. Это будет специальная площадка, где будут эксперты, будут различные интерактивы для животных. В общем, все, чтобы можно было с ними комфортно отдохнуть, поиграть. И самое главное, узнать что-то новое. И про питание, и про воспитание. И попробовать все прям
1: возможно, всю жизнь жил, да, думал, что у тебя там кошка, а оказывался кот.
0: Специалист, потому что экспертом посмотрел. Но...
3: Кошкам, кстати, не запрещен вход.
1: Вот.
0: Угу. Так а я в последнее время...
1: И роскошкам.
3: И роскошкам, да.
0: В последнее время я заметила тенденцию, я уже реально вот четыре человека с кошкой на поводке увидела. И думаю, что, ну, это какая-то мода или просто совпадение такое. В общем, ребят, приходите, мы еще продолжим, конечно, рассказывать про фестиваль «Летку», который пройдет уже на Каменке завтра и стартанет он в 12 часов.
4: Красноярск FM.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
4: Застройщик ООО «СЗГРАНИТ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
9: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru.
10: Купальный сезон открыт! Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: Из Красноярска.
13: Для Красноярска.
14: Я завтрак чемпионов. На Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
13: Hey. 10 часов 14 минут. У нас в гостях Юля, Данил из Каменки. Мы говорим про фестиваль «Летка», который стартанет уже завтра. Давайте продолжаем про программу. Ребят, вот мы поняли, что там настолько она насыщенная. Юля говорит, я не могу уместить это все в пост, да, потому что столько всего будет. А у меня вопрос, а еда какая-то там ожидается?
15: Да, безусловно, еда, да. У нас будет зона фудкорта, поэтому те, кто проголодается во время фестиваля, могут чем-то перекусить.
13: Ага. Ну, я думаю, может быть, там какие-то рестораны Красноярска у вас выставляют свои корты, нет?
16: Лучше. Домашняя еда.
17: Будет все. Будет и сладкое, и плотное, вот, чтобы прям насытиться.
13: Все, хорошо. Ну и мы знаем, что вот на сцене, допустим, у вас фолк-проект «Оберег», девчонки, да, будут выступать. Но они так хедлайнерами фестиваля будут или помимо них еще кто-то?
15: Ну, не совсем. Они скорее как завершение вечера будут. Вот, приятный бонус для наших гостей.
16: Восклицательный знак такой.
15: Да. Восклицательный знак.
13: А вот вы сказали, что вот прям в самом завершении мы еще и кино будем смотреть.
15: Да, и бонусом еще одним будет это показ фильма. Пока не раскрываем название, что это будет, держим небольшую интригу. Вот поэтому.
13: Это, знаете, вот говорят, что чтобы человек действительно получил сполна хорошие эмоции, пришел еще раз, нужно дать ему чуточку больше, чем он предполагает. Вы в этом году решили вот этому совету следовать, видимо.
16: Но... Скажи, мы даже сами не предполагали, что столько будет всего. Но поэтому они для себя тоже эмоции создают.
13: Это здорово, когда, в принципе, наши, в том числе местные, там и музыканты, и как правильно, мейкеры, да?
17: Да,
13: те, мейкеры, кто изготавливает своими руками, то что они тянут, в принципе, чтобы показать свое творчество, ну и посотрудничать с вами. А танцевальный батл, что насчет этого? Нам нужно как-то разминаться, разогреваться?
17: Да, мы вас еще не до конца удивили. Конечно, будет танцевальный батл. Помимо танцевального батла, можно прямо перед батлом научиться танцам на мастер-классах. Почему бы и нет? Работает? Да, у нас будут танцевальные мастер-классы, и можно смело идти потом батлиться.
13: Подождите, а какие стили мы будем разучивать?
17: Хип-хоп, хорио и вог.
16: О.
13: Сева, тектоника не будет, но вог это что-то как будто бы
16: похоже,
13: от него.
16: Да?
13: У тебя хорошо вот это, я думаю,
17: но
13: должно
17: батлы
13: получиться.
17: Но батлы будут в направлении all styles, что любой. Значит любой стиль, поэтому все вот...
16: Мой тектоник.
17: С тектоником
16: включите джакету.
13: Ребят, ну еще и вот помимо фестиваля «Летка» у вас вчера стартанула кинолужайка, которая будет на протяжении всего лета идти. Каждый четверг, я правильно понимаю?
15: Да, да.
13: Мы смотрим кино. А какое вы...
15: Мы делаем анонсы заранее, да.
17: Но важно сказать, что кино выбирают сами зрители, подписчики в группе «Кинолужайки» с помощью голосования.
13: Классно.
16: Все фильмы официальные, в хорошем качестве.
17: Да, конечно.
13: Угу. Ребят, есть еще что добавить вот по поводу фестиваля? Мне кажется, мы обсудили уже все, но, может быть, какую-то главную изюминку. Юля тянет руку.
17: Мы вас, да, продолжим удивлять. Концерт КВН будет еще.
13: Ага.
17: Стендап будет еще.
15: Да. Юль, ну еще и подарки, розыгрыши.
17: Да,
15: мы
17: и
15: наших
17: подарки,
15: гостей
17: розыгрыши,
15: не оставим без подарков. Каждый уйдет с каким-нибудь приятным
16: вход
15: подарком.
16: Свободен?
15: Свободен,
17: бесплатен,
15: абсолютно.
17: Абсолютно.
13: А с 12 и до скольки? Вот мы успеем вообще все это обойти?
15: Если не считать кинопоказ, то до 8 часов вечера будет вся программа идти, весь фестиваль. Да.
13: Ну тогда мы сполна насладимся.
17: Я думаю, да.
13: Я прям сильно хочу призвать наших слушателей ходить на такие фестивали, потому что я была прошлым летом, простите, не на летке я туда не попала, но на другом летнем фестивале, где и фудкорты, и музыка, и так далее, и это настолько, казалось бы, ну вот, простое, но очень душевное там настроение, поэтому вы однозначно словите вот этот летний вайб, и будет вам хорошо, и один плюсик вы себе там в списке желаний летних поставите обязательно. Поэтому, ребят, завтра встречаемся 20 июня на Каменке, на фестивале «Летка» с 12 до 8, а там еще и кино. Глядишь, часов до 10 мы с вами посмотрим. Да. Ребят, спасибо вам огромное. Всегда ждем к нам в гости. У нас были Данил Золотухин и Юля Чарушина, ребята из Каменки. Спасибо.
17: Спасибо вам.
16: До скорой встречи.
18: Красноярск FM.

0: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
1: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 322-46-82-056-337-18+.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
6: ИП Уськин Алексей Андреевич. ОГРН 3152-454-400-49.
12: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
13: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
15: Я в моменте. И пролетел который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и горит.

0: Красноярске половина 11. Друзья.
1: Половину неба
0: оставлю с тобою, половину неба закрою рукой. Ну, короче, мы иногда путаем слова, но самое главное, все идет от души и от сердца. И, между прочим, вот такие вот песни 70-х, 80-х, 90-х годов вы сможете послушать на концерте группы 77. Концерт пройдет 24 июня в зале торжеств филармонии. Это формат, где вы сидите за столиками, отдыхаете, возможно, даже с игристым. И вот музыканты, которые, кстати, вчера были у нас в гостях, для вас поют вот ту самую душевную, не только нежнятину, но еще и драйвовую музыку, которую все знают и любят.
2: Ну, с игристым точно будут отдыхать все, потому что Николай Левашов будет на сцене, а он просто настолько
0: красавчик.
2: Игристый, настолько
0: да.
2: Он красавчик, действительно, делает так, что мы зажигаемся.
0: Друзья, у нас есть два билета на концерт группы 77, поэтому кто хочет их заполучить, набирайте сейчас номер нашего прямого эфира 320600, дозванивайтесь и получайте билеты, идите 24 июня на концерт под названием «Наше лето». Звучит уже хорошо. Ну а пока вы набираете телефон 320600, расскажем вам об афише событий на ближайшие выходные дни. Ну, во-первых, Каменка, да, там летний фестиваль. Завтра стартует, мы уже знаем, потому что сегодня ребята из Каменки у нас были в гостях. Дальше есть еще пикники, допустим, арт-пикник в галерее в центре мира. Примерно в 10:50 встречаемся и вместе с художницей мы сможем порисовать акрилом на холстах. Классно? Более
2: да.
0: Чем. Красочный забег впервые, кстати, стартует на острове Татышев завтра в 8:50. Короче, краски будут везде, и в воздухе, и на зрителях, и на вас, уважаемые бегуны. Кстати, говорят, что места для бегунов вроде как закончились, но надо же перепроверять. Ну, там вдруг кто-то отказался. Угу. А вот можно прийти и просто поддержать ребят, которые будут стараться.
2: Со 8:50. Своей краской.
0: Да, конечно. Ну, только берите те, которые нормально отмываются, пожалуйста. Кроме того, если вы хотите вот немножечко там йогини себя почувствовать, допустим, да, и в 7 утра вы готовы в субботу встать, в воскресенье, 21 июня, то действительно вот возле ресторана «Буян» пройдет вот такая вот заварушка, я бы так сказала, под названием «Сурья Намаскар» или «Сурья». Я, короче, не знаю, ни разу на йоге не была, поэтому, ну вот имейте в виду. А потом можно в «Буян» отправиться позавтракать.
2: А там будет собака лицом вниз?
0: Конечно, ну это же та самая собака, да, которая всегда на йоге. Ну, ребят, еще есть «Сабантуй». Это такой традиционный татаро-башкирский национальный праздник. Он пройдет уже завтра с 11 до 7 вечера на острове Татышев. Ну и «Бэйби-фест». Если у вас есть маленькие дети, то вот смотрите, имейте в виду, не завтра конкретно фестиваль, а до 15 августа 16 баров нашего города презентуют самые разные окрошки. Булгаковская, розовая с креветками, окрошками, окрошка, литовский борщ. Короче, 2 месяца, чтобы выбрать любимый холодный суп. И я это связала так. Если это называется «О Бэйби Фест», значит, обязательно вам нужно своего ребенка взять и приучить его к какой-то окрошке. Потому что мой ребенок пока говорит, это что за смесь?
2: Но это же как раз-таки перевод на английский. «О Бэйби», «О Крошка».
0: Ну, если кто меня не видел, я блондинка, вот, то есть я не крашеная.
2: Ты прекрасная, Юля, ты прекрасная.
0: И сразу становится все понятно. Ребят, ну, а сейчас для вас информация на правах рекламы. Если вы сейчас где-нибудь, возможно, в пробке толкаетесь на ПЖ или на авиаторов, или на Красрабе, вы не успели позавтракать дома. Я сегодня вот тот самый человек, который прям минимальным набором позавтракал, и очень хочется уже поесть, если честно. Сворачивайте на автораздачу во «Вкусная и точка». Во-первых, работают ребята круглосуточно. Во-вторых, берете себе, ну, мне кажется, вот это идеальный завтрак, какой-нибудь кофе, а возможно, это будет бодрящий эспрессо «Тоник Гранат» или «Бамбл кофе», какой-то горячий пирожок, например, лесные ягоды крем-чиз, потрясающе сочный, вкусный, и вот ваше утро уже спасено. Заказывайте, если средний и большой кофе, то там вам дают уникальный стикер за 1 рубль. Вы копите баллы, голосуете рублем, и все это делаете в приложении «Вкусная точка» 6+.
3: Завтрак чемпионов.
4: Будем делать прямой эфир.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 10:38. Мы разбираем дорожную ситуацию. Она, честно признаться, немного ухудшилась. 4 балла от сервиса Яндекс.Пробки. На правом берегу никаких заторов у нас нет. А вот на левом их хватает. Во-первых, Высотная в направлении центра, я так понимаю, из-за ДТП притормаживает и при повороте на Гусарова. Есть проблемы по обеим сторонам на МРЧК в районе Космоса и Брянская, а также Калинина в направлении Кольца. Чуть загружен проезд там. Солонцы страдают на выезде. Ну и караульная, вот если двигаться от Кольца Шахтеров, небольшая пробка там имеется. В общем и целом, все достаточно положительно и позитивно, поэтому четверка от Яндекса добавляет нашему летнему настроению плюс 1 балл.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Тело мне

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района «Портовый» от «Арбан». Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатная в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АО «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
8: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские, мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
10: Найткар.
11: Найткар.
10: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
11: Официально по договору.
10: Подбор и доставка. Свои автовозы.
11: Nightcar24.ru.
2: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
7: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка.
7: 6+.
13: Многогранность звучания балалайки и гитары в музыке. От классики и испанских танцев до народных песен. Вера Макарова и Татьяна Пузырева. 23 июня. Органный зал. Билеты на crossfin.ru. 12+.
14: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
15: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: Да, мы здесь. 10 часов 47 минут в Красноярске. «Завтрак чемпионов». О, ребят, до чего мы дошли? Вот, казалось бы, раньше смотрели фильмы с роботами, и нам казалось это каким-то очень далеким будущим. А сейчас робот-гуманоид поднялся на эквадорский вулкан Чимбурасо высотой более 6200 метров. Тут ко мне пришла Алина Старцева. Ты в шоке?
3: Да. Всем привет. Зачем он это сделал?
0: Но я так думаю, это сделал не он, а разработчики. Самая главная цель команды, которую они в дальнейшем преследуют, это Эверест. А пока роботы-гуманоида вот отправили на известный шеститысячник. Восхождение состоялось буквально недавно. И робот, он был экипирован там всем снаряжением и так далее, самостоятельно передвигался по участкам с достаточно опасным уклоном во время 16-часового штурма. Однако на более сложных фрагментов его несли на руках.
3: Как мило.
0: Ну, немножечко вот, ну, не до. Говорят, сейчас его как бы здесь проверили, как вообще он может автономно работать, а в дальнейшем попробует он зайти на Эверест.
3: А знаешь, для чего вообще это делается, кстати?
0: Для чего?
3: Ну, это же для спасательных операций все это делается.
0: Потому
3: что
0: человек
3: не всегда...
0: Ну, блин, его пока самого спасать надо.
3: Ну, вот, пока спасают, но с каждым годом будет все лучше и лучше, и впоследствии просто человек будет не нужен для того, чтобы кого-то спасти, быстренько туда гуманоида вжух, и все.
0: Слушайте, с одной стороны, это хорошо, когда от тебя немножко отстали, да? А с другой стороны, это как-то вообще страшно. Типа, алло, сейчас гуманоиду позвоню, он все порешает, все вопросики. А вот если он в бизнесе, кстати, научится решать вопросы, вот это будет хорошо. Я бы ему, знаете, что делегировала?
3: Так.
0: Вот эти вот все отчетности, когда отправьте акт выполненных работ, там, договор и прочее. Ненавижу эту бумажную волокиту.
3: Слушай, мне кажется, что сейчас этим уже занимаются.
0: Ну все, короче, мне нужен собственный гуманоид. Ну, а если вы как бы думаете не настолько вот как-то глобально, а все-таки думаете о том, что можно пощупать, а конкретно о собственной квартире, то понимаете, что классно, когда действительно квартира соответствует вашим ожиданиям, и прекрасно, когда вокруг все делает точно так же. И вы выходите, допустим, во двор с ребенком, и вместо машин под окнами видите детскую площадку, классные прогулочные зоны, пространство, где можно и вам самим отдохнуть. Так вот, для вас информация на правах рекламы. Именно такой двор предусмотрен в ЖК «Фамилия» от ГСК «Спецстрой» в Солнечном. Там район развивается. Я думаю, кто был в Солнечном недавно, понимает, насколько он расстроился.
3: Я каждый раз приезжаю и удивляюсь. Вот честно.
0: Ты знаешь, я там бываю с периодичностью, ну, допустим, раз в 3 месяца. И там что-то, оп, новенькое, опять новенькое. Я думаю, вот это темпы, вот это строительство. Угу. И многое из того, что нужно каждый день, будет рядом с вами. То есть это и детский сад, и школа, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс «Солнечный». Стоимость квартир начинается примерно от 4-7 миллионов рублей, а квартиры там от 85 квадратных метров. Подробности получайте на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. С 1 сентября в России профессия писатель обретет официальный профессиональный стандарт. Это следует из представленного Минцифры доклада «Книжный рынок России». Там подчеркивается, что принятие профстандарта является одной из наиболее значимых инициатив, направленных на развитие и поддержку литературной отрасли. Цель введения стандарта – узаконить профессию и обеспечить защиту.

0: могут прибавить в цене до нескольких сотен долларов. Конституционный суд Российской Федерации обязал маркетплейсы блокировать контрафакт по требованию правообладателей, пишет «Коммерсант». Маркетплейс – это информационный посредник, он не обязан проверять товары заранее. Однако, если правообладатель направит обоснованную жалобу с доказательствами, площадка обязана снять контрафактный товар с продажи. Если маркетплейс проигнорирует претензию, то будет нести ответственность вместе с продавцом-нарушителем. Особенно, если площадка сама продвигает, продает или получает доход от подделок. Поводом для разбирательства стал спор производителя настольных игр с Wildberries, где компания обнаружила продажу поддельных версий «Мафии». Красноярцы могут стать донорами костного мозга. 21 июня на Центральной набережной пройдет акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Желающим нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Площадка будет рядом со сценой, где в 16 часов начнется концерт юных талантов. Каждый может стать потенциальным донором и помочь спасти жизнь человеку, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Стала известна программа «Дня молодежи в Красноярске», пишут Горновости. На острове Татышев 27 июня будут работать 4 тематические площадки – «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Молодость». Гостей ждут мастер-классы, научные шоу, встречи с известными красноярцами, знакомство с культурами народов России и большая концертная программа. В финале концерта выступит диджей Smash. И о валюте. Доллар 73.36, евро 85.03. Алина Старцева, служба информации.
1: Обгорели носы, попа съела трусы. Я прошу тебя, лето, не уходи.
2: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: После небольшой рекламы.
5: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24 на 7. Бетон «Эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «красбетон.ру». Нам доверяют.
6: Сегодня в пятницу, 19 июня, в городе солнечно, температура воздуха днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
8: Радио. Красноярск.

Легкий шопинг, стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104. Высший пилотаж.

0: Спонсор утреннего шоу «Завтрак чемпионов» на Красноярск ФМ – ГСК «Спецстрой». Телефон отдела продаж 217-80-50.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
0: 11:03 в Красноярске. Доброе всем утро.
3: Доброе утро.
0: Это...
3: Мы как будто на техно-рейве. Технокобры.
0: Ребят, а кстати, вот продолжая такую прикольную музыкальную тему, совсем же скоро День молодежи, конкретно 27-го. Так вот, красноярцы выбирают мелодию для главных часов города в День молодежи. Что предлагают?
3: Красноярск never sleep.
0: Как ты думаешь вообще, что предлагают?
3: Так, хорошо. Во-первых, это точно отечественная мелодия. Это точно отечественная. Что, матушка земля?
0: Нет. Слушай, посовременнее. В общем, есть три варианта.
3: Красноярск. Это где? Это далеко от Новосибирска.
0: Не, первое — это Ваня Дмитриенко, «Аня пересилит силуэт».
3: Неплохо. Руки сжимают, будто.
0: Короче, это первый вариант. А второй — Беовульф, «Феникс».
3: Ну, неплохо.
0: «Зажечь огня земли». Да, ну,
3: неплохо.
0: Вот так эти все песни
3: неплохо.
0: Знаю. И третья — это «Старая добрая волна» диджея Смэша.
3: Ну вот.
0: Вот я бы ее тоже
3: Да,
0: выбрала.
3: Я бы тоже, потому что, блин, миллениалам нужно порадоваться.
0: Ну, а хотя это ж не их праздник, День молодежи. А, нет, подожди.
3: До 45.
0: Их отчасти тоже.
3: До 45, пускай кайфуют, ребята.
0: Кстати, если вот вы задаетесь теперь вопросом, где пройдет День молодежи, то он 27-го будет в Татышев парке.
3: Да.
0: И как раз таки диджей Смэш будет главным приглашенным
3: будет.
0: Артистом. А представляешь, он такой гуляет возле как раз, ну, допустим, по Театральной площади, угу. Да, и там его мелодия на часах, он думает,
3: да.
0: Боже мой, карьера удалась.
3: Удалась. На Биг Бене буквально.
0: Ребят, ну а в эти выходные, если вы планируете не только где-нибудь в басике отдохнуть, что тоже является прекрасным, можете запланировать поездку по новостройкам Красноярска. В том случае, если вы сейчас занимаетесь квартирным вопросом, так вот для вас информация на правах рекламы, которая даст вам подсказку, куда же стоит отправиться. Добавьте в маршрут Октябрьский район и улицу Норильскую. Там жилой комплекс «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой».
3: Да, почему стоит посмотреть? Во-первых, этот район ближе к природе, озеро Парк Октябрьский, променад, свежий воздух, открытое пространство для прогулок. Во-вторых, комплекс продуман максимально. Там двор закрытый, территория, озеленение, детская площадка, зона для спорта, место для отдыха и терраса. Ну и в-третьих, есть инфраструктура. Магазины, аптеки, кафе, медицинские центры и, самое главное, детский сад номер 16 вместе со школой 159. Остановка молодежная.
0: Актуальную информацию получаете на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Завтрак чемпионов.
5: Будем делать прямой эфир.
6: Высший пилотаж.

0: Реклама. Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
1: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
5: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bizmall.ru.

0: «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ольга. Маша. Ирина.
4: Три сестры, три судьбы, три тропы.
3: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
5: Билеты на сайте musdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10-22-401-79-77-91. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных.
12: Красноярск FM.

0: В эфире рубрика «Афиша». Говорим о мероприятиях выходных дней и радует то, что с каждым годом лето в Красноярске становится все насыщеннее. Итак, поехали. Завтра в субботу мы можем сходить на арт-пикник. Это пикник, который в сквере Сурикова с художницей. И можно там будет порисовать акрилом на холстах.
1: Круто.
0: Вообще обалденно. В центре мира, галерея. Мы встречаемся там в 10 часов 50 минут. А еще, если вы стартанете в Овсянку, то там тоже с профессиональным художником можно будет порисовать. В 15:00 начало. Вот заходите на сайт, собственно, этого центра в Овсянке. Ну и там вся информация.
1: Я, кстати, там был, и меня научили рисовать идеальную ромашку. Я теперь вообще человек-ромашка.
0: Ну, я так понимаю, что ты, как и я, в рисовании не очень, я только ромашка, да?
1: Я не то, что не очень. У меня изначально получилось, ну, что-то среднее между одуванчиком, который сдуло, и, ну, нелицеприятным каким-то цветком.
0: Со мной тоже такое случается. Недавно, когда мы гуляли с моим ребенком, на горках, ну, сам понимаешь, да, что было нарисовано. И мой ребенок такой: «Ой, мама, а зачем тут столько сосисок нарисовали?» Я говорю: «Это очень концептуальная площадка, очень». Ребят, дальше. Красочный забег завтра в 8:50. Вот если вы можете в субботу так рано встать, то отправляйтесь на остров Татышев. Там первый красочный забег. Короче, краски будут повсюду. В воздухе, на бегущих, на отстающих и так далее. Вот, смотрите, мест для участия, ну, вроде как уже нет, но все-таки, мне кажется, стоит уточнить. Но вот даже со стороны, говорят, на этот забег посмотреть очень прикольно. Конечно же, различные летние маркеты. Допустим, на Павлова 21, там на Каменке, собственно, будет маркет, там и игры, и всякие танцевальные батлы, и музыка с 12 до 20, поэтому прилетайте. Кроме того, остров Татышев, как обычно, кишит мероприятиями, там будет сабантуй. Вот прям так и называется, сабантуй.
1: Это татарская какая-то история.
0: Татаро-башкирский праздник, он ежегодно там проходит. Чак-чак, мой любимый, там
1: Рахмет,
0: будет.
1: Рахмет, братья!
0: Все это будет с 12 до 19 часов.
1: Ну, а для более спокойного отдыха кинолужайка стартует уже сегодня, в пятницу.
0: Вот, собственно, о чем мы сегодня и говорили. Ну и, конечно же, Бархат парк 19 и 20 июня. Бархат в белом, это музыкальный фестиваль электронной музыки. Вот там вот за городом. Ну а если сильно далеко не собираетесь ехать, то, пожалуйста, бар «Радость» тоже сегодня и завтра. Там диджеи, тотальный такой черный стиль. Поэтому одевайтесь обязательно под расходу.
1: Они сделали, ты поняла? Да, то есть, да, вот
0: да.
1: Так вот.
0: Бархат в белом, они здесь в черном. Нормально, такую ответочку им. Ну и, конечно же, для вот такого вот вкусного утра, может быть, и не только утра, вам информация на правах рекламы. Если вы сейчас стоите в пробке где-нибудь на «Авиатор», в ПЖ или на «Красрабе» и понимаете, что очень сильно не успели позавтракать дома, сворачивайте на автораздачу во «Вкусная точка». Ребята работают круглосуточно. Это, во-первых, самое главное. А во-вторых, рекомендуем вам, допустим, пирожок, лесные ягоды, крем-чиз, к нему какой-нибудь кофеечек вкусный, и вот ваше утро уже спасено.
1: Юль, ну я люблю есть основательно, поэтому для меня это точно комбо Олеси Иванченко либо Юрия Стоянова. Угу. То, что я хочу и буду есть. В общем, покупаю, голосую рублем и коплю баллы в приложении. Подробности, бонусы и актуальные приложения в предложении «Вкусная точка 6+.»
0: Конечно, Сева, ты уже взрослый, ты можешь себе это позволить.
2: Завтрак чемпионов.
3: Будем делать прямой эфир. Высший

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» Арбан 2022. Дома сданы.
2: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
3: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
12: На Красноярск ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: Ребята, а вы не нервничаете, вы не сигнальте. Вы просто будьте немножечко учтивее и добрее, тогда на дорогах, возможно, будет меньше ДТП. А пока что, видимо, все готовятся к выходным и пытаются побыстрее проехать. Действительно, количество аварий с каждым часом увеличивается. По-прежнему от Яндекса 4. Но на правом берегу загрузились улица Свердловская, семафорная в направлении выезда на Матросова, коммунальный мост в направлении центра. Тоже имеются небольшие проблемы. Если будем двигаться мы с вами в центре, то встрянем в пробку однозначно на Ады-Лебедева, и там ведутся дорожные работы. Ленина в районе музея Астафьева, тоже от Покровского собора, движется немного трудновато. Ну и есть проблемы на Парижской коммуне, а также на Сурикова, если выезжать на улицу Конституции. Это что касается центра. Поэтому поехали дальше. Высотная в направлении центра также хромает. Съезд Николаевского моста на Гаденко тоже проблемы имеются. Калинина. Вот если выезжать с Тотмина на Калинина, при повороте направо сразу же ДТП в районе Лимана ПРО, поэтому будем там стоять. Выезд из Солонцов уже подразгрузился, но тем не менее пробка еще остается. Вторая Брянская в направлении Кольца, ну и Караульная в сторону Кольца Шахтеров, тоже немножко сбросим скорость.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
3: На Красноярск-ФМ.

Друзья, у нас есть два билета на концерт «Наше лето» группы 77. Концерт пройдет уже скоро, 24 июня, за столиками в торжественном зале филармонии. Поэтому, кто хочет получить эти билеты, звоните по номеру прямого эфира 32-0600.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Реклама.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. «Небо над Енисеем». Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск-ФМ.

0: Юль, ты знаешь, что сейчас по всему миру полицейским запрещают пользоваться ИИ?
1: Нет.
0: Вот именно такое распоряжение сейчас вступило в силу в США, как минимум, да? И как начали полицейские пользоваться вот этим самым искусственным интеллектом? Они брали фото, какие-то размытые преступников, через ИИ обрабатывали их и, в общем-то, там писали «Лучше изображение, да, качество».
1: А он там губки, да, кожу, да, тянул, да, реснички. Да.
0: В общем, для отчетности получалось очень даже красиво, но даже начали использовать для фотороботов вот таких вот людей, да, которые были нарисованы. Но мы понимаем то, что это все не точно, это абсолютно не точно. Вот я брал лично фотографию Дмитрия Нагиева, да, всеми любимого. Ну, просто он эффектно выглядит, красавчик.
1: Конечно, безусловно.
0: Да. И понижал качество, потом забрасывал в нейросеть, и получалась фотография уже не Нагиева, а
1: Какой-то Цикало, допустим, да?
0: Дуэйна Скала Джонса, там вот, знаешь, таких вот, да. Поэтому они не понимали то, что так не работает абсолютно. И дорисовывает уже, исходя из своих каких-то там преднастроек, другого человека абсолютно. Да, ну и, в общем-то, к сожалению, люди начали задерживаться, не те, которые участвовали в преступлениях, понимаешь?
1: Ну да, это неприятная ситуация.
0: Да, это пишет, если что, канал Илюш, вот. И достаточно забавно то, что реально, ну, они так думали, что вот, пожалуйста, мы теперь всевластны. Мы можем закинуть любое фото там, отпечаток ноги. И там вычислят.
1: Кстати, а почему-то вот многие полицейские думают, что они всевластны, особенно на дороге. У меня, кстати, знаешь, вот случилась однажды неприятная ситуация. Я приехала на мероприятие, и был сильнейший ливень. У нас изначально брали номера автомобилей для того, чтобы мы могли заехать на территорию. Нам сказали, вы можете автомобили свои поставить прямо перед входом.
0: Вот.
1: Потому что, ну, вы же сами понимаете, там много костюмов и так далее.
0: И вы крутые.
1: Ну, нет, подожди, а еще и у девочки прическа, да. И когда ты идешь под ливнем, ну, собственно, все это может смыть. И тогда, вот, собственно, сотрудники ГАИ пошли вот на какую-то, знаешь, такую вот принципиальную позицию. Мне сказали, вот вас мы конкретно не пустим, а все мои сокомандники, их автомобили стоят почему-то перед входом. Они говорят, а вот здесь осталось одно место под знаком. Но я говорю, так на всех же знак распространяется.
0: Да. Ты присмотрелась потом вот так вот к этому гаишнику?
1: Да.
0: И видишь, а это тот самый парень, который в тебя влюблен был тайно.
1: Подожди, я, короче, вот так, ну, действительно, я так в душу ему посмотрела, и что он сделал потом? Он, спасибо ему огромное, он потом подъехал ко мне и говорит, ладно, девушка, вставайте, мы вам штраф выписывать не будем.
0: Ура.
1: И такое, наверное, в конце, наверное, но это до меня уже не дошло.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.

0: реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий, Джамбульская, 19. Записывайтесь, 205-3-205.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АО «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
13: Утреннее шоу.
14: Из Красноярска.
15: Статься чемпион.
16: Для Красноярска.
15: Утреннее шоу.
17: «Красноярск ФМ».
16: 11:45 в Красноярске. Доброе всем утро. Американцы, ну, короче, посходили немножко с ума. Они теперь заводят дома голубей вместо кошек, собак, других животных.
18: Вот молодцы.
16: И говорят, преимуществ просто тьма. Во-первых, голуби умные, ласковые, сообразительные.
18: Во-вторых, убираешься чуточку чаще, потому что они входят в туалет везде.
16: Ну, они же поменьше, да, поэтому не столь напряжно. Так вот, допустим, некоторые берут с собой на какие-то фестивали голубей. И говорят, они такие послушные, спокойно сидят на плече, вот прям даже не улетают.
18: Да, во-вторых, фильм «Любовь и голуби» тоже очень приятный, можно под них смотреть.
16: А как это «Love and Голубь. Голубцы. Вот как-то так. Короче, делают там, допустим, утренние зарядки с голубями. Ну, вот это все ролики в соцсетях, конечно, мы судим только по них. И многие владельцы голубей подчеркивают, что голуби – это не только милое увлечение, это еще огромная ответственность.
18: Если
16: им
18: что,
16: нужен уход и внимание.
18: Если что, голубь по-английски – это пайган.
16: Хорошо. Стереотипы о голубях, как, ну, крысах, вы знали, наверное, слышали, да, совершенно рушатся, потому что, говорят, милее создание не придумать.
18: Ну и пускай они по урнам шастают, ну все равно.
16: А как же, мне в детстве всегда говорили, не трогай птиц ни в коем случае, потому что они переносят заразу.
18: Да, поэтому, пожалуйста, не трогай птиц и людей, которые трогают птиц.
16: Короче, просто не приставать, видимо, к ним, да?
18: Да.
16: Отстать и позволить им делать все, что угодно.
18: Любишь голуби, отпусти.
16: Хорошо. Мне, знаешь, нравится, когда вот обсудил, самое главное сказать, ну, это их мнение, да, мы не осуждаем, пусть живут как хотят. Вот это главная фраза, вы ее самое главное не забывайте. Но а то, что нужно обязательно запомнить, так это информацию на правах рекламы в том случае, если вы сейчас занимаетесь каким-то вопросом недвижимости. И если на выходных вы планируете поездить по новостройкам Красноярска, то добавьте в маршрут Октябрьский район и улицу Норильскую. Там расположен ЖК «Дивные дали», вот группы строительных компаний «Спецстрой». Это район, который находится близко к природе. Рядом есть озеро Парк Октябрьский. Можно прогуляться там, свежий воздух, открытое пространство. В комплексе, кстати, продуман двор, закрытая территория, то есть туда не заезжают машины. Там хорошее озеленение, детская площадка, есть зона для спорта, места для отдыха и терраса. Ну и, конечно, рядом инфраструктура. Магазины, аптеки, медцентры, детский сад номер 16, школа номер 159 и остановка молодежная.
18: Ну, мы понимаем то, что район лучше оценивать лично, поэтому уверен, что этот жилой комплекс подойдет вашему образу жизни. Актуальная информация на 24spetstroy.rf и по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ОСЗ «Альянс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Ребят, мы желаем вам потрясающе жарких, теплых, насыщенных и интересных выходных. Услышимся уже в понедельник. Это были «Завтрак чемпионов». Юлия Майнгард.
18: Сева Бельмасов, крепко обнимаем.
0: «Завтрак чемпионов».
13: Будем делать прямой эфир.
0: Высший пилотаж.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В России предложили ввести ежегодную выплату семьям перед 1 сентября, пишет «Комсомольская правда». В августе 2021 года родители получили по 10 тысяч рублей на школьные сборы. Депутаты Госдумы предложили сделать эту выплату ежегодной. При этом сейчас размер такой поддержки должен составлять порядка 30 тысяч рублей, а для малоимущих семей сумма должна быть увеличена до 50 тысяч рублей. Авторы инициативы отметили, что стоимость школьных товаров ежегодно растет, а многие семьи вынуждены брать кредиты для подготовки детей к 1 сентября. Универсальный QR-код для оплаты товаров появится в России с 1 сентября. Вместо множества QR-кодов из разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через национальную систему платежных карт, рассказали в Госдуме, пишут РИА Новости. В Красноярске временно

0: музыкантов и танцоров, творческие мастер-классы и художественная выставка «Парк красок». Вход свободный, пишет телеграм-канал «5 минут на сборы». Жизнь в браке снижает риск развития рака, выяснили ученые. Брак может быть связан не только с личным счастьем, но и со здоровьем. Масштабное исследование американских ученых охватило более 4 миллионов случаев онкологии и показало, что у людей, никогда не вступавших в брак, риск развития многих видов рака оказался в 1,5-3 раза выше. Разумеется, сам по себе штамп в паспорте ничего не меняет в состоянии здоровья. За выявленной связью могут стоять такие факторы, как образ жизни, уровень стресса и вредные привычки. Семейные люди чаще получают социальную поддержку, внимательнее относятся к своему здоровью, вовремя проходят обследование и не сталкиваются с рискованным сексуальным поведением, уверяет биолог Ирина Якутенко, пишет газета.ру. И о валюте. Доллар 73.36, евро 85.03. Алина Старцева, служба информации.
1: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
2: Климат-контроль.
3: На 96,2 FM.
4: Сегодня в пятницу, 19 июня, в городе солнечно. Температура воздуха днем плюс 25. Скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Красноярск FM.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
3: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны, 44.
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Найткар. 24.ru.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.

0: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
1: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют. От студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-8050.
2: Застройщик со счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо

0: специализированный застройщик «Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Ольга, Маша, Ирина.
10: Три сестры, три судьбы, три тропы.
9: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
11: Билеты на сайте muztk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Новости на Красноярск-ФМ.
1: Здравствуйте. В России с 1 июля изменятся правила семейной ипотеки, пишет «Лента дня». Среди возможных нововведений – дифференциация ставок в зависимости от количества детей в семье. Например, для семей с одним ребенком ставка может вырасти до 10% в регионах и до 12% в Москве и Петербурге, а льготная ставка 6% сохранится в основном для многодетных семей. По словам замминистра строительства и ЖКХ, решение уже принято, но какое, пока не уточняется. Стала известна дата выборов депутатов Заксобрания Красноярского края. Они пройдут в единый день голосования 20 сентября, пишет Ньюслаб. Напомним, накануне стало известно, что голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. Красноярских работодателей собираются штрафовать, если они не будут брать на работу участников СВО, сообщает «Проспект Мира». Заксобрание края приняло в первом чтении законопроект. Его внесла на рассмотрение прокуратура края. Компании, где больше 100 сотрудников, хотят обязать трудоустраивать военных. Их должно быть не меньше 1%. Чтобы избежать формального отношения к социальным обязательствам, устанавливается персональная и корпоративная ответственность. Аналогичные нормы уже успешно применяются в ряде регионов России, сообщили в Заксобрании. Штрафы для должностных лиц составят от 3 до 5 тысяч рублей, для ИП от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц от 10 до 30 тысяч рублей. За неделю клещи покусали почти 2000 жителей Красноярского края. По данным Роспотребнадзора, за последние 7 дней от присасывания клещей пострадали 1909 человек, в том числе 306 детей. Всего с начала сезона зарегистрировано уже 10654 случаев. И еще 29 жителей обнаружили клещей после поездок в другие регионы России, включая Хакасию, Тыву, Якутию, Иркутскую и Кемеровскую области, пишут Горновости. Россияне часто испытывают стресс на работе, пишет газета «Ру». Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе, причем 11% находятся в таком состоянии постоянно. И еще 53,3% респондентов сказали, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. При этом никогда не испытывают его на работе лишь 2% опрошенных. Главной причиной стресса россияне назвали плохую организацию рабочего процесса. На втором месте оказались переработки и нехватка личного времени. Далее идут низкая зарплата и надоевшая рутина. Респонденты предпочитают справляться с тяжелыми состояниями с помощью успокоительных, алкоголя и психолога. Большинство россиян считает, что стресс не влияет на качество работы, но многие готовы уволиться из-за него. И о валюте. Доллар 73.36, евро 85.03. Алина Старцева, служба информации.
2: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
3: Климат контроль
4: на 96.2 FM.
3: После небольшой рекламы.
5: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
6: Сегодня в пятницу, 19 июня, в городе солнечно, температура воздуха днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Конечива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
4: Застройщик ООО «СЗК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Найткар.
9: Найткар.
8: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
9: Официально по договору.
8: Подбор и доставка. Свои автовозы.
9: Найткар24.ру.
10: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
7: Понятно.
8: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
9: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
2: Моя мама мечтает жить за городом. Свежий воздух, небо синее, красота и тишина вокруг.
3: А папа?
2: Любит город. Говорит, что он заряжается этой крутой энергией.
3: И как же быть?
2: Ой, да все просто. Мы купили квартиру в ЖК «Дивные дали». И живем в городе, как за городом. Мама релаксирует на природе, а папа всегда заряжен. ЖК «Дивные дали». Звоните 217-80-50. Застройщик «Социальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Кумтиге Инструмент» объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя «Фубак». Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочная и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование «Фубак» и получай подарок. Ждем вас в магазинах «Кумтиге Инструмент». Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу «Фубак». Результат гарантирован.
5: Ольга. Маша. Ирина.
6: Три сестры, три судьбы, три тропы.
5: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
7: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
5: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
10: ФБС-блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярску и краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
11: Идеальная сантехника «Видель» для вашего дома. Современный дизайн и качество. Ванны, инсталляции, унитазы, раковины. «Видель» в оптово-розничной сети «Водолей».
12: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
9: Ива Усин Алексей Андреевич, УГРН 31-52-454-49-49.
13: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Российских школьников научат распознавать фейки и защищаться от спама, пишет «Лента дня». В новый учебник по обществознанию для девятиклассников добавили материалы о том, как отличить недостоверную информацию, противостоять манипуляциям в интернете и соблюдать цифровую безопасность. Школьникам расскажут, почему не стоит переходить по подозрительным ссылкам, как защититься от спам-звонков и зачем устанавливать антивирусы. Также в программе появятся темы, посвященные роли интернета, соцсетей и информационных войн. Новый учебники начнут использовать в российских школах с сентября 2026 года. Ученым и педагогам в Красноярском крае повысят премии. Законопроект, внесенный по инициативе регионального правительства, был рассмотрен в первом чтении. Согласно ему, размер государственных премий для ученых и педагогов увеличат на 50%. Суммы для специалистов, добившихся высоких результатов педагогической и научной деятельности, увеличатся следующим образом. Докторантам от 120 до 180 тысяч рублей. Аспирантам со 100 до 150 тысяч рублей. Педагогическим работникам с 50 до 75 тысяч рублей. Всего учреждается 50 премий. Награды вручаются губернаторам края в торжественной обстановке в День учителя, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». С начала сезона в крае произошло больше 30 аварий с питбайками. В таких ДТП погибли 2 человека, в их числе 12-летний мальчик из поселка Балай, который разбился накануне. Несмотря на смертельную опасность, родители продолжают покупать своим детям мотоциклы, для управления которыми даже не нужны водительские права, сообщает телекомпания «Енисей». Подрядчика оштрафуют за повреждение деревьев при благоустройстве набережной Качи. Во время работ подрядчик проложил траншею через корневую систему взрослых деревьев, повредив их. В мэрии сообщили, что компании выпишут штраф за нарушение правил обращения зелеными насаждениями, сообщает «Красноярск в курсе». В Красноярске запустили инклюзивные автобусные экскурсии, пишут Горновости. Теперь знакомиться с городом смогут и маломобильные жители. Туристско-информационный центр вместе с организацией «Шаг за шагом к мечте» провел первую тестовую экскурсию по обзорному маршруту. Участники посетили набережную имени Хазреда Савмена, Покровский парк и сквер космонавтов. Такие экскурсии планируют проводить круглый год 2 раза в месяц. Сейчас в городе адаптированы 1 автобусный и 2 пешеходных маршрута, а к 400 летию Красноярска доступными планируют сделать все экскурсионные программы. И о валюте. Доллар 73.36, евро 85.03. Алина Старцева, служба информации.
4: Горячее солнце,
0: климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в пятницу, 19 июня, в городе солнечно, температура воздуха днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
2: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Найткар.
10: Найткар.
9: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
10: Официально по договору.
9: Подбор и доставка. Свои автовозы.
10: Найткар24.ру.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. Небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Ольга. Маша. Ирина.
7: Три сестры, три судьбы, три тропы.
6: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
8: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797791. Город Красноярск, проспект Мира, 129.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. С 1 сентября в России профессия писатель обретет официальный профессиональный стандарт. Это следует из представленного Минцифры доклада «Книжный рынок России». Там подчеркивается, что принятие профстандарта является одной из наиболее значимых инициатив, направленных на развитие и поддержку литературной отрасли. Цель введения стандарта – узаконить профессию и обеспечить защиту трудовых прав тех, кто занимается литературой. Например, писатели смогут рассчитывать на учет стажа и упрощение процедуры по оформлению пенсии. Пишет «Комсомольская правда». iPhone, Mac и iPad могут заметно подорожать, пишет «Лента дня». Глава Apple Тим Кук предупредил, что компании придется повысить цены на устройства. Причиной стал рост стоимости микросхем памяти и накопителей, спрос на которые резко вырос на фоне бума искусственного интеллекта. По оценкам аналитиков, новые модели iPhone могут прибавить в цене до нескольких сотен долларов. Конституционный суд Российской Федерации обязал маркетплейсы блокировать контрафакт по требованию правообладателей, пишет «Коммерсант». Маркетплейс – это информационный посредник, он не обязан проверять товары заранее. Однако, если правообладатель направит обоснованную жалобу с доказательствами, площадка обязана снять контрафактный товар с продажи. Если маркетплейс проигнорирует претензию, то будет нести ответственность вместе с продавцом-нарушителем. Особенно, если площадка сама продвигает, продает или получает доход от подделок. Поводом для разбирательства стал спор производителя настольных игр с Wildberries, где компания обнаружила продажу поддельных версий «Мафии». Красноярцы могут стать донорами костного мозга. 21 июня на Центральной набережной пройдет акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Желающим нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Площадка будет рядом со сценой, где в 16 часов начнется концерт юных талантов. Каждый может стать потенциальным донором и помочь спасти жизнь человеку, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Стала известна программа «Дня молодежи в Красноярске», пишут «Горновости». На острове Татышев 27 июня будут работать 4 тематические площадки – «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Молодость». Гостей ждут мастер-классы, научные шоу, встречи с известными красноярцами, знакомство с культурами народов России и большая концертная программа. В финале концерта выступит диджей Smash. И о валюте. Доллар 73.36, евро 85.03. Алина Старцева, служба информации.
3: Мама, мама, лето на дворе.
0: Климат-контроль.
4: На 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Сегодня в пятницу, 19 июня, в городе солнечно. Температура воздуха днем плюс 25. Скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярск ФМ. Всем шикарной пятницы. И шикарно не только пятница, но еще и погода пятничная. Асфальт где-то плавится, там, где солнце побольше. И если кондиционер работает уже на максимальных оборотах, а за рулем вы чувствуете, что ну не спасает это от жары, и засыпаете от жары, от духоты, возможно, даже в пробку попали, то вот вам спасительный лайфхак и немного полезной информации на правах рекламы. Прямо по курсу сворачивайте на ближайшую автораздачу «Вкусная точка». Например, на «Авиатор» или «Партизана Железняка». Из прохладной машины можно даже не выходить. Просто открываете окно и берете ледяной эспрессо тоник «Гранат». Представьте, кетки, кофе, шипучий тоник, гранатовый сироп и много-много льда в запотевшем стаканчике. Или яркий бамбл кофе с апельсиновым соком. Бодрит и охлаждает моментально. Летом я вот только на холодном кофе и двигаюсь. Берете напиток, делаете глоток, и жизнь снова прекрасна. А при заказе большого или среднего кофе еще и классный стикер дадут за 1 рубль. Спасайтесь от жары вкусно, копите баллы и забирайте холодный кофе. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+.
1: Реклама.
2: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы.
3: ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
4: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
5: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто». Абытаевская, 2.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
8: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
9: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор». Когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
10: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
0: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
3: Дома сданы.
4: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
5: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
6: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
7: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
9: А я сдал сессию.
10: А мы вчера поженились.
11: А у меня сын родился. Третий.
12: Вы такие разные, со своим ритмом жизни и целями. И для каждого из вас мы подберем именно вашу квартиру в ЖК «Фамилия». Студии для первых самостоятельных шагов и большие квартиры для счастливых семей. ЖК «Фамилия» – там, где начинается ваша история. Телефон 217-80-50.
13: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте nashtochkodom.rf.
14: Про здоровье.
15: Для слушателей старше 16 лет.
16: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Ольга, Маша, Ирина.
18: Три сестры, три судьбы, три тропы.
17: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
19: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10224017979. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
20: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
9: ИВ Усин Алексей Андреевич, ОГРН 31-52-454-400-49.
10: Вы ждали, вы надеялись, и она начала. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
11: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России предложили ввести ежегодную выплату семьям перед 1 сентября, пишет «Комсомольская правда». В августе 2021 года родители получили по 10 тысяч рублей на школьные сборы. Депутаты Госдумы предложили сделать эту выплату ежегодной. При этом сейчас размер такой поддержки должен составлять порядка 30 тысяч рублей, а для малоимущих семей сумма должна быть увеличена до 50 тысяч рублей. Авторы инициативы отметили, что стоимость школьных товаров ежегодно растет, а многие семьи – вынуждены брать кредиты для подготовки детей к 1 сентября. Универсальный QR-код для оплаты товаров появится в России с 1 сентября. Вместо множества QR-кодов из разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через национальную систему платежных карт, рассказали в Госдуме, пишут РИА Новости. В Красноярске временно ограничат движение на семафорной. Перекрытие затронет участок в районе Мичуринского моста. С 22 июня по 3 июля там организуют проезд по двум полосам в сторону улицы Корнетова. Об этом предупредили в Краскоме. Ограничения связаны с завершающим этапом обновления канализационного коллектора. Специалисты выполняют стыковку новых стеклопластиковых труб с действующей системой и проводят подготовку грунта. Красноярцев приглашают на фестиваль «Летка», который состоится 20 июня с 12 часов до 8 вечера в парке на Каменке, улица Павлова, 21. Гостей ждет маркет изделий ручной работы, открытый микрофон, выступления музыкантов и танцоров, творческие мастер-классы и художественная выставка «Парк красок». Вход свободный, пишет телеграм-канал «5 минут на сборы». Жизнь в браке снижает риск развития рака, выяснили ученые. Брак может быть связан не только с личным счастьем, но и со здоровьем. Масштабное исследование американских ученых охватило более 4 миллионов случаев онкологии и показало, что у людей, никогда не вступавших в брак, риск развития многих видов рака оказался в 1,5-3 раза выше. Разумеется, сам по себе штамп в паспорте ничего не меняет в состоянии здоровья. За выявленной связью могут стоять такие факторы, как образ жизни, уровень стресса и вред. Привычки. Семейные люди чаще получают социальную поддержку, внимательнее относятся к своему здоровью, вовремя проходят обследование и не сталкиваются с рискованным сексуальным поведением, уверяет биолог Ирина Якутенко, пишет газета «Ру». И о валюте. Доллар 73.36, евро 85.03. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: Сегодня в пятницу, 19 июня, в городе солнечно, температура воздуха днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
3: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2. Hey.

Красноярск ФМ, и в очередной раз хочется сказать, ну какова пятница, хочется бросить все, пойти гулять, и просто гулять, это понятно, классно, шикарная погода, красивый город, не хватает какого-то вкусного десерта, поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Я напомню то, о чем многие забывают, что есть автораздача во вкусные точка, которая, во-первых, работает круглосуточно, во-вторых, помимо автомобиля можно и пешочком зайти, например, за нереально густым молочным коктейлем со вкусом спелой черешни. А если хочется тропиков, берите мороженое из натурального молока. Вот, например, Ice Deluxe с кусочками ананаса и семечками питахайи. Просто невероятно вкусная штука. Кисло-сладкая маракуйя с настоящими хрустящими косточками. Почему бы и нет, тропиков нам в Сибири как раз не хватает. Подъехали, зашли, взяли мороженое и поехали дальше или же пешочком прогуливаться по городу. И не забывайте про баллы в приложении. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точки».

0: реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
4: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
5: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
6: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
10: Найткар.
11: Найткар.
10: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
11: Официально по договору.
10: Подбор и доставка. Свои автовозы.
11: Найткар 24.ру.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаря на 12.
6: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

пятница продолжается. Вы на Красноярской ФМ. И немного информации на правах рекламы. Особенно полезно тем, кто сейчас находится в поиске нового автомобиля. Как заказать автомобиль из Китая и спать спокойно? В Империя Авто все официально. Выбирайте модель, заключайте договор. Аванс вносите через кассу или банк. Привезут не только китайские автомобили, но и европейские, корейские, японские марки. Есть варианты в наличии и под заказ. По машине присылать фото и видеоотчеты. Оплата исключительно по документам. Звоните 8-903-922-77-77. Абытаевская, 2. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-2080.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УГРН 118-246-875-90.
10: Лето. Город. Будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай. Семью или друзей. Нацеливайся. На яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
11: Инвестиции в золотые монеты. Простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
12: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
13: Фамилия – это про историю семьи. А ЖК «Фамилия» – про комфорт и уют от студии для ваших первых шагов по жизни и до просторных квартир для всей семьи. Звоните 217-80-50.
14: Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337-18+.
5: ФБС блоки прямо с завода без посредников. Цена от производителя. Доставка по всему Красноярскому краю. Быстро, надежно. Звони 241-44-47.
6: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Ольга. Маша. Ирина.
10: Три сестры. Три судьбы. Три тропы.
9: Спектакль «Променад. Три сестры» по пьесе Чехова от Красноярского музыкального театра.
11: Билеты на сайте muzdk.ru. 12+. Красноярский музыкальный театр. ИНН 2460002674. ОГРН 10222401797971. Город Красноярск. Проспект Мира, 129.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803. We're already past temptation.

0: Здравствуйте.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. В России с 1 июля изменятся правила семейной ипотеки, пишет «Лента дня». Среди возможных нововведений – дифференциация ставок в зависимости от количества детей в семье. Например, для семей с одним ребенком ставка может вырасти до 10% в регионах и до 12% в Москве и Петербурге, а льготная ставка 6% сохранится в основном для многодетных семей. По словам замминистра строительства и ЖКХ, решение уже принято, но какое пока не уточняется. Информация об индексации с 1 июля тарифов на коммунальные услуги не соответствует действительности, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства Российской Федерации, отметили ФАС, пишут ведомости. С 22 июня для всех туристов, прибывающих во Вьетнам через международные аэропорты, станет обязательным заполнение электронной карты прибытия, пишет телеграм-канал «Авиабилеты Красноярск». Заполнить анкету можно не ранее, чем за 72 часа до въезда. После заполнения система сформирует QR-код. Его необходимо сохранить на телефоне или распечатать и предъявить при прохождении паспортного контроля. Туроператоры рекомендуют оформить карту заранее, чтобы избежать задержек при прохождении иммиграционных процедур. Красноярцы выберут мелодию для главных часов города в День молодежи, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». По традиции, главные городские часы 27 июня в День молодежи сменят свою мелодию. За композицию можно проголосовать в соцсетях Главного управления молодежной политики администрации города Красноярска в группе «Твое время». На выбор предложены три варианта. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд с композицией «Силуэт», Беовульф с песней «Феникс» и диджей Смэш с треком «Волна». Напомним, в Красноярске День молодежи отметят в Татышев-парке в субботу 27 июня. Главным приглашенным артистом празднования станет диджей Смэш. 28 июня в 15 часов на балконе ТРЦ «Планета» пройдет большой концерт «Планета. Опера. Балкон». В программе примут участие ведущие солисты оперной группы Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского. Зрители услышат арии и дуэты из знаменитых опер. От севильского цирюльника Джоакина Россини до Кармен Жоржа Бизе. После концерта состоится фото и автограф-сессия с артистами. Красноярцев будут ждать на аллее перед центральным входом ТРЦ «Планета» 28 июня в 15 часов. Вход свободный. Пишет телеграм-канал «5 минут на сборы». И о валюте. Доллар 73.36, евро 85.03. Алина Старцева, служба информации.
3: Мама, мама, лето на дворе.
4: Климат-контроль
5: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24 на 7. «Бетон эталон» по телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в пятницу, 19 июня, в городе солнечно, температура воздуха днем плюс 25, скорость ветра с порывами до 8 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.

0: Красноярске 17:00. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:04 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Антрегубова.
4: Добрый вечер. Привет. Здравствуйте. Привет. Какая классная пятница.
5: Великолепно.
4: И вообще сама по себе пятница. Mm-hmm. Даже слово потрясающее, как говорил Робинзон Крузо. Правильно? Правильно. Погода хорошая. Раскочегарилась к выходным.
5: Да.
4: Очень приятно.
5: Это здорово. Но при этом какой-то такой ветерочек небольшой поддувает, и поэтому не слишком душно.
4: Очень комфортно.
5: Комфортно.
4: Я вот так вот скажу.
5: А сегодня, кстати, вот среди праздников есть такой праздник. «Самый счастливый день в году» называется.
4: Да ты
5: не чё? Случайно, мне кажется, выпало как-то так удачно.
4: А вот знаешь, что грустно? Что совсем скоро день летнего солнцестояния. Да, поэтому...
5: И на убыль пойдет.
4: Не это. Подходите к высоким утесам на всякий случай. И если люди кругом ходят, то избегайте.
5: Сторонитесь.
4: Избегайте таких ситуаций.
5: А ты, кстати, знаешь, что вот самая короткая ночь, самый длинный день, там не один это реально день. То есть, мы как бы номинально...

0: мы считаем, что один день, там на самом деле по астрономическим всяким подсчетам в течение недели примерно сохраняется один и тот же хронометраж, скажем так. И это во все дни, не только про летнее солнцестояние, но и про зимнее. Вот это когда самая.
1: Для меня всегда как будто бы вот после этого такой, ну все, лето заканчивается.
0: Я тоже всегда так чувствую, думаю,
1: оно же вот только началось.
0: Да, ну вообще у нас реально только началось и уже будет постепенно. Но отставить, я считаю.
1: 100%. У меня самый классный летний период, это вот с где-то середины июня до почти конца июля. Вот для меня это прям лето-лето. Ну, да. Вот прям очень классно. Приятненько. Все цветет, все пахнет. Обалденно. А завтра-то еще, кстати, если вдруг не знаете, как провести день, на восточной стороне острова Татышев пройдет Тарабашкирский национальный праздник Сабантуй.
0: У-ла-ла.
1: Там много классных тематических национальных активностей. Угу. Да, огромное количество. Плюс конкурс по созданию креативной тюбетейки. Круто, круто. И выберут самый вкусный чак-чак в Красноярске. Как минимум ради этого точно можно прийти посмотреть на культуру.
0: Вообще я обожаю вот эти все национальные праздники, которые проводят.
1: Потому что в культуре...
0: Черт, ты меня раскрыл.
1: Методичка.
0: Нет, ну не только поэтому. Это же всегда... Там, во-первых, можно действительно проникнуться культурой как нигде. Ну, кроме как непосредственно в стране, это понятно. Но там действительно всегда очень вкусно, всегда очень атмосферно, очень красиво. И, в самом деле, можно узнать много нового.
1: Кусочек Татарстана.
0: Да, я прям сильно рекомендую сходить. Тем более, действительно, у нас здесь... Я как-то была на Сабантуе много лет назад, когда они его в Емельяново проводили, в районе ипподрома. Вот я туда ездила. А сейчас, вот видишь, уже под боком, так сказать.
1: Тем более, тематика 2026 года обязывает. Поэтому приходите, классно проведите время. 0+, кстати, возрастные ограничения. Отличный повод прогуляться. А мы потихоньку начинаем. Погнали.

0: Реклама.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.

0: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
1: Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44.
2: Застройщик ООО «СЗ Гранит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Найткар. 24.ru.
8: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
9: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mall.ru.
10: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
11: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
12: Ну что, что? Шторы, конечно же!
13: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:16 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Добрый вечер.
4: Привет.
3: Итак, мы очень много говорим о чудодейственных свойствах такого напитка, как
4: кофе,
3: конечно. Угу. Так вот, кофе и кола могут снять приступ мигрени, если выпить их в первые 30 минут после начала боли. Специалисты говорят.
4: Мы нет причин не доверять специалистам.
3: Ну, есть иногда, но в целом это просто информация такая. Содержащийся в напитках кофеин сужает сосуды головного мозга и помогает уменьшить пульсирующую боль.
4: Не, ну, в целом, раскидали по фактам. А я не поняла, их нужно одновременно, в смысле, или то?
3: Кофе и кола.
4: А, что-то
3: одно можно выбрать, да, и вполне себе достаточно.
4: Ну, это впечатляет, как минимум. У меня тоже есть информация.
3: Люди говорят, так, ну, надо как-то, вот, ну, голова болит, ну, кофейку надо выпить. Так он вредный, да давай проверим. Проверили такие,
4: Вау!
3: Работает.
4: У меня, в общем, тоже впечатляющая информация про обычные продукты, которыми пользуемся каждый день.
3: Каждый день? Нет, не они.
4: Нет.
3: Хорошо.
4: Нет. Оказывается, знал ли ты, что желток у яйца можно изменить у него цвет? Короче, он может быть не желтком, а тоже белком. Типа белок.
3: Ну, скорее всего, вся вот это все для тебя магия, если ты не разбираешься в химии или физике, как обычно, всегда.
4: Да, из этой серии. Короче, на самом деле, одна из ферм в Японии очень сильно на этом зарабатывает. То есть, то обычно...
3: На какой-то фигне кто-то 100% зарабатывает.
4: Да, и это в очередной раз не будет. Не суть. Значит, обычно желток желтый, травой, которой кормят там, ну, чем-то еще куриц, он, значит, придает ему желтый цвет.
3: Так.
4: А на этой ферме своих птичек кормят рисом и рисовыми отрубями, и еще рыбой светленькой.
3: То есть за счет этого белок...
4: И за счет этого белок остается, желток остается, придает ему, короче, белый
3: то
4: цвет.
3: То есть белок и белок.
4: Белок и белок, я говорю, да, прикинь. И вот они на этом зарабатывают очень, очень хорошие деньги. Здесь прям фоточки. А на фотографии такое ощущение, что это уже вот это, знаешь, гурманское блюдо, когда половиночка вареного яйца с мазиком сверху. Вот такое ощущение, что вот уже на них нанесли, как будто бы, ну нет, на самом деле.
3: Майонезные змейки.
4: Майонезные.
3: Легендарные.
4: И две вот эти
3: глаза
4: в виде...
3: Перец горошком. Легендарная вообще.
4: Короче, вот говорят, что они, значит, понятно, что это совершенно обычные яйца, особо там ничего не меняется, кроме цвета, но говорят, что еще они отличаются чуть более нежной текстурой и слегка сладковатым привкусом.
3: Ну все, мишленовские рестораны плюс...
4: Мне стало
3: плюсом
4: теперь,
3: по бабкам.
4: Мне стало теперь интересно, реально.
3: Ну
4: захотелось попробовать.
3: Ты знаешь, что там, ферма в Японии?
4: Ферма в Японии,
3: все,
4: да.
3: Давай.

0: реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.
9: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
10: Планируем семейное счастье по-фамильному.
11: А это как?
10: Покупаем квартиру в ЖК «Фамилия» с просторной кухней, где будем собираться всей семьей на завтрак и ужин. У нас будет своя уютная спальня, у детей по комнате.
11: А потом дети вырастут.
10: И мы купим им студию в ЖК «Фамилия». Квартиры разной планировки, приватный двор и благоустроенная территория. Звоните 217-80-50.
12: Застройщик ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: На бархат-паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
14: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
16: Без возрастных ограничений.
17: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: Это антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Добрый вечер.
4: Приветики.
3: Здравствуйте. Тут знаешь, что выяснилось?
4: Ну-ка.
3: Что работа на себя не делает людей ни богаче, ни счастливее.
4: Ну, е-мое.
3: Как вам такое?
4: Ну, такое.
3: Причем это 30-летнее исследование 12 686 человек. Ну, ИПшников, судя по всему.
4: Опросники просто проводили.
3: Какие-то там, да. Владельцы компании зарабатывают больше и чувствуют себя лучше фрилансеров. А худшая ставка — это открывать ИП после 35. Денег немного, стресса полно.
4: Да потом после 30 и без ИП, знаете ли, стресса немало.
3: Без ИП.
4: Без ИП.
3: Без ИП.
4: Это вообще очень тоскливый момент.
3: Это грустно.
4: Это грустно. Ну, не знаю, нет. Ну, раз не проводили исследования, наверное, кто-то. Может, они просто в каких-то местах не тех проводили, там, с какими-то неудачными представителями вот индивидуальных каких-то бизнесов.
3: Ну, видимо...
4: Счастливыми разговаривать.
3: Работа на себя, возможно, имеется в виду, что и те, кто там фрилансом занимаются,
4: ну,
3: вот, на себя, и те, кто открывают, вот, как индивидуальный предприниматель, да. Типа, открою шиномонтажку, короче, или там какая-то еще штука.
4: Ну, ладно.
3: И что, типа, на дядю надо работать?
4: Ну, я теперь не знаю, как-то грустно стало. Я все хочу податься в какой-нибудь индивидуальный бизнес.
3: Какой?
4: Не знаю, я еще думаю об этом, поэтому...
3: Не, ну ты рассказывала там про Ники,
4: ну... Ну, мысли были. Я просто еще пока себя не реализовал. Значит, еще тут такая довольно грустная, скажем так, история, но она, правда, уже в Великобритании произошла, и не с каким-то человеком, а с деревом. Погиб там дуб возрастом не менее 1000 лет, и это не просто дуб.
3: Шуби-дуб.
4: Это дуб в Шервудском лесу. Смекаешь, да, кому?
3: Там, где Робин Гуд тусовался.
4: Да, в дупле. Между прочим, Робин Гуд и его соратники скрывались от шерифа Ноттингема. В этом году, говорят, вот за последнее время очень сильно жарко было, и к нему так часто приходили люди, что они затоптали, соответственно, вокруг него землю, а корням довольно-таки тяжело прорываться и искать себе пропитание, назовем это так. И поэтому в этом году не появилось свежее листва. Дуб огромный, естественно, 11 метров в обхвате.
3: Конечно,
4: вот.
3: Там всей толпой тусовались. Ну, понятно, он гигантский.
4: Да. Вот, поэтому, ну вот как-то так. Сказали, что, значит, вот, ну, он погиб. Возможно, он там как-то реанимируется через год. Бывает такое растение, что они берут, скажем так, паузу, а потом снова возрождаются. Но его 100% в любом виде сохранят, просто как память и вот как символ вот такой литературный.
3: Мне кажется, должен появиться новый Робин Гуд, который ворует почву у богатых и отдает бедным деревьям такой. Вот я принес вам черноземчика.
4: Было классно, с одной стороны, что они, видимо, допускали до дерева всех, то есть оно не было, скажем так, огорожено ничем, но с другой стороны, возможно, все-таки ему нужна была какая-то небольшая огородительная зона, чтобы прям близко не подходили, и чтобы вот он оставался.
3: То есть у него, типа, не подходите, пожалуйста, у меня приватность.
4: Ему надо было тогда вот, чтобы крону свою вот так вот широко вокруг себя расставить, типа, не держитесь там.
3: Отошел! Извините, пожалуйста.
4: Ты кто? Вот у меня Робин Гуд в дупле был, а ты вообще себя видел? Прикинь, дуб тебе такое говорит в Шервудском лесу. Ты такой,
3: да, я бы, конечно...
4: По пабам не надо было ходить, наверное, перед этим.
3: Да, и, возможно, и ягоды там тоже были так себе. Какие-то волчьи. И немного политинформации на правах рекламы. Допустим, кто-то задумал строительство дома этим летом. Это очень классно. Но главные три риски при строительстве дома какие? Рост сметы и срыв сроков. Компания «Новый уровень» исключает эти проблемы. Все условия и итоги. Цена фиксируется в договоре до начала работ. Качество строительства контролируется на каждом этапе. Никаких сюрпризов и скрытых платежей. А в качестве бонуса компания дарит крыльцо, водосточную систему или септик в зависимости от квадратуры вашего будущего дома. Подробности на Брянской 142, офис 315 или по телефону 214 1411. Акция действует до ее отмены.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Говорят, деньги любят тишину. Но еще больше они любят превращаться в нечто по-настоящему ценное. Однокомнатное в речном квартале лофт района Портовый от Арбан. Проверенный способ сохранить свои сбережения. Однокомнатное в кирпичном доме с искусственной рекой во дворе. Предложение по-настоящему редкое. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви, лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте barhatmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-00-56-337-18+.
7: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
8: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
9: ООО «Дивснайпер», ГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
10: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
11: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Интекс на Спандарена 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандарена 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
9: ИВ Усин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-4049.
12: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
13: Многогранность звучания балалайки и гитары в музыке. От классики и испанских танцев до народных песен. Вера Макарова и Татьяна Пузырева. 23 июня. Органный зал. Билеты на crossfield.ru. 12+.
9: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:47 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Антрику.
3: Здравствуйте. Так, время поговорить про кисок. Ну и про котов тоже, конечно же. Коты не снимают стресс и даже усиливают его. Выяснили ученые.
4: Знаете, я заметила по-своему.
3: Из Нидерландов. А собаки?
4: А собаки? Да-да-да-да, должно быть сейчас.
3: На настроение вообще никак не влияют. Ни хорошо, ни плохо.
4: Да вы видели эти мордочки? Ну как это не влияет на настроение? Да ты лопатусечка такая пушистенькая ходит.
3: То есть он в ноль выходишь, короче.
4: Поняла, у меня сначала был просто провал, яма. Потом
3: а кот он такой, ну твои проблемы, это твои проблемы.
4: Да он реально так всегда говорит. Мне мой рит так всегда точно.
3: Потому что они гордые животные. Такие, у нас, знаешь, кто? Ну, вот там, царь зверей.
4: Да, на минуточку.
3: Ну, если что. Да, у нас есть, ну, неприятные люди. Там шрам, например. Шрам, черт. Ну, хотя, возможно, кто-то считает, что он нормальный. Откуда мы знаем, правильно?
4: Ну, да.
3: Может, какие-то кошачьи считают, что Муфаса сам вообще не прав.
4: Ну, да. А я, кстати, тут у меня какой-то видосик тут попался про гепардов. И сказали, ну там было сказано, но это вот на веру видосику из интернета, да?
3: Так.
4: Там было сказано, значит, что это довольно на самом деле такие добрые животные. То есть, если человек к нему подойдет, и он ну, нормально отреагирует, в общем, на это. Им все равно, потому что
3: кого
4: человек.
3: Есть?
4: Нет, человек не является как раз-таки их питанием. В пищевой цепи мы у них не участвуем, поэтому ну, как бы им все равно.
3: Ну, в целом.
4: Такие, ну, как будто бы. У них вообще какие-то там довольно большие проблемы, потому что они вот быстро бегают, это
3: мне
4: правда.
3: Кажется,
4: но
3: если Усейн Болт к нему подойдет, он такой, давай, с тобой, давай.
4: Да, то есть они очень быстро бегают, но, по-моему, если вот один на один будет файт, то они довольно-таки не сильные, у них там какие-то вообще жесткие траблы с жизнью. И они даже не могут рычать, не рычат, и они даже не мяукают, они какие-то вот такие странные полуптичьи звуки издают, типа вот такие.
3: То есть они непонятные какие-то.
4: Короче,
3: кошки.
4: Как-то раньше же было как, типа, ну гепард ну, и да. Все остальные. А сейчас как-то немножечко их рейтинг.
3: То есть, типа, гепард там всех уничтожает.
4: Я уверена, что это вот это кто-то, типа, там львы, тигры такие, а давай скинем его с этого пьедестала. Че сразу гепард и гепард? Ну че, что он бегает? Посмотрите на нас.
3: А все-то думали, что он самый мощный.
4: Все думали, что он самый мощный. Но там, ну, он бегает действительно быстрее всех, но у него там минусов.
3: Ну, кстати, в 2007-м самый мощный был ягуар из кошачьих.
4: Мне кажется,
3: возможно, остается и сейчас.
4: Сейчас, по-моему, довольно-таки.
3: Довольно
4: в некоторых кругах, да.
3: Потом ты тоже.
4: Да-да. Переходишь на язык кошачий.
3: Ну, какой, на какой-то точно не человеческий. Там сразу все отнимается. Да, и смотрите, друзья мои, допустим, с гепардами, с кошачьими, с леопардами все понятно, но вот летний вечерок в Красноярске, согласись, он атмосферный.
4: Да,
3: даже несмотря на то, что там где-то что-то перекопано, ты идешь, город классный, город красивый, хочется прокатиться, прогуляться, неважно. Mm-hmm. Так вот, чего не хватает? Вкусного десерта.
4: Это 100%.
3: Всегда. А ведь автораздача во «Вкусная точка» работают круглосуточно. Поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы катаетесь или гуляете на ночь по Молоковой или Волочаевской, заезжайте или заходите за густым молочным коктейлем со вкусной спелой черешней. А если хочется тропиков, берете мороженое из натурального молока. Например, айс делюкс с кусочками ананаса и семечки питахайи. Или же со сладкой маракуйей и настоящими хрустящими косточками. Подъехали, заглянули, взяли мороженое и дальше наслаждаться летом. И не забывайте про баллы в приложении. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастные ограничения 6+. Немного отдохнем и вернемся.
2: Сейчас!

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В России с 1 июля изменятся правила семейной ипотеки, пишет «Лента дня». Среди возможных нововведений – дифференциация ставок в зависимости от количества детей в семье. Например, для семей с одним ребенком ставка может вырасти до 10% в регионах и до 12% в Москве и Петербурге, а льготная ставка 6% сохранится в основном для многодетных семей. По словам замминистра строительства и ЖКХ, решение уже принято, но какое – пока не уточняется. Стала известна дата выборов депутатов Заксобрания Красноярского края. Они пройдут в единый день голосования 20 сентября, пишет Ньюслаб. Напомним, накануне стало известно, что голосование на выборах в Госдуму пройдет с 18 по 20 сентября. Красноярских работодателей собираются штрафовать, если они не будут брать на работу участников СВО, сообщает «Проспект Мира». Заксобрание края приняло в первом чтении законопроект. Его внесла на рассмотрение прокуратура края. Компании, где больше 100 сотрудников, хотят обязать трудоустраивать военных. Их должно быть не меньше 1%. Чтобы избежать формального отношения к социальным обязательствам, устанавливается персональная и корпоративная ответственность. Аналогичные нормы уже успешно применяются в ряде регионов России, сообщили в Заксобрании. Штрафы для должностных лиц составят от 3 до 5 тысяч рублей, для ИП от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц от 10 до 30 тысяч рублей. За неделю клещи покусали почти 2000 жителей Красноярского края. По данным Роспотребнадзора, за последние 7 дней от присасывания клещей пострадали 1909 человек, в том числе 306 детей. Всего с начала сезона зарегистрировано уже 10654 случаев. И еще 29 жителей обнаружили клещей после поездок в другие регионы России, включая Хакасию, Тыву, Якутию, Иркутскую и Кемеровскую области, пишут Горновости. Россияне часто испытывают стресс на работе, пишет газета «Ру». Почти 45% опрошенных россиян часто испытывают стресс на работе, причем 11% находятся в таком состоянии постоянно. И еще 53,3% респондентов сказали, что сталкиваются со стрессом иногда или редко. При этом никогда не испытывают его на работе лишь 2% опрошенных. Главной причиной стресса россияне назвали плохую организацию рабочего процесса. На втором месте оказались переработки и нехватка личного времени. Далее идут низкая зарплата и надоевшая рутина. Респонденты предпочитают справляться с тяжелыми состояниями с помощью успокоительных, алкоголя и психолога. Большинство россиян считают, что стресс не влияет на качество работы, но многие готовы уволиться из-за него. И о валюте. Доллар 73.36, евро 85.03. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат-контроль
7: на 96,2 FM.
8: Завтра в субботу, 20 июня, в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 9 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 28.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.

0: 6 вечера в нашем городе, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Соединение со спутниками установлено.
5: Навигатор.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
3: Маршрут построен.
4: Навигатор. 6:03 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Добрый вечер.
2: Всем привет. Так, у меня блок киноновостей.
4: Давай,
2: открывается.
4: Ты блокер.
2: Я блокер, да. Значит, во-первых, у Гринча «Похитители Рождества».
4: Ладно, не будем петь.
2: Ну, помнишь, тот прекрасный фильм с Джимом Керри. Будет сиквел.
4: Опа.
2: И, скорее всего, Джим Керри вернется главной роли.
4: А настоящий Джим Керри или тот двойник с Оскара? Теория заговора подъехали.
2: Реально, слушай, я не думала об этом. Но тут пока не сообщается, пока еще пишу сценарий. Даже названия еще нет, но уже как будто бы ведут переговоры с кем-то из них двоих. Но мне кажется, прикольно. И Рон Ховард, который режиссер был, тоже, говорят, вернется.
4: Ведут сверху, переговоры с Джимом Керри и с Гринчем, пока думают,
2: да,
4: кого пригласить.
2: Кто лучше там справится с этой ролью. Ну, это прекрасно, мне кажется. Значит, еще около киноновости. Я вот рассказывала, не помню, о той неделе или на этой, про стаканчик в виде троянского коня для попкорна,
4: да,
2: который продают где-то. Так вот, к новому Человеку-пауку ведра попкорна выпустили в виде руки с паутиной. То есть там такая
4: прикольно
2: выпускающаяся паутина, как тарелочка такая выглядит. Вот туда попкорн засыпать. Мне тоже кажется, очень здорово. В Америке это. Если вдруг вот, ну, мало ли занесет, обязательно...
4: Вдруг вы на футбол поехали.
2: Ну, да. Да, еще можете успеть как раз. Поэтому вот заодно заходите и вот такие вот классные покупайте. И немножечко про документальный фильм. Вот часто вообще смотришь документальный фильм?
4: Ну, не то чтобы часто.
2: Ну,
4: вот, есть парочка, которые я вот хочу посмотреть. Они про, там, про Рональдиньо и еще некоторые.
2: Это
4: там,
2: интересно.
4: В общем, футбольные.
2: Вот мне кажется, в общем, вот в эту подборочку фильмов, которые ты планируешь посмотреть, явно достойных, должен обязательно войти документальный фильм, который Егор Крид снимает про себя. Я не знаю, кому вообще это надо, кроме Егора Крида, понятно.
4: Кому? Он, причем режиссер, знаешь, что говорит? Come on, чел, ты что, будешь это снимать? Просто кайфуй вместе со мной.
2: Боже, или вот это... Вы достали свои телефоны, вы не наслаждаетесь моментом, да, говорит он себе в зеркало.

0: естественно.
1: Причем там будет не короткометражка, а малая.
0: Я аж слезу пустила.
1: У него есть фанаты.
0: Это юмор, конечно, это мы просто смеемся. В общем, да, планируют начать снимать документальный фильм про себя. Что, значит, там будет в центре сюжета? Подготовка к концертам в Лужниках. Собственно, нужно дать ему должное. Он собрал Лужники, не собрал, извините.
1: Собирает.
0: Он только собирает. Почему я была уверена, что он уже в них? Ну, ладно, не важно. Который он собирает, да, извините. Там он, значит, будет, собственно, показывать все, что остается за кадром. То есть понятно, что какая-то подготовка там в виде роликов выходит. А тут будут какие-то архивные кадры, которые никто не видел. Ну и что-то новенькое. Поэтому он говорит, много чего произошло. Я был пацан из Пензы, а стал... Такой вот человечек.
1: Ясненько.
0: Поэтому вот, да.
1: Допишите в комментариях, как говорится.
0: Если вот вам интересно, то в какое-то время это выйдет. Наверное, осенью.
1: Наверняка. Опять же, около. Угу. Это даже не около кино, а около... не то, что прям около. Это вот босс Ютуба. Да, мистер Бист. Первый в мире набрал 500 миллионов подписчиков. 500 миллионов у него. И глава Ютуб... Я подарил ему кнопку с головой пантеры, логотипом канала. У него логотип его канала, пантера, вот у него прям такая персональная, уникальная, больше ни у кого такой нет. В 28 лет. 500 миллионов подписчиков. Класс.
0: Да, да, круто. Нет, здорово, что он достаточно давно так держится и не теряет аудиторию, только набирает.
1: Причем он говорил, что мне, денег у меня вообще нет. У меня, все куда-то там, я вот, не такой я и богатый человек, если честно.
0: И так аккуратненько в камеру так доллары кидает.
1: Он там людям обычно раздает чемоданами. У него же вот
0: понятно,
1: эти все...
0: почему у него нет денег.
1: Все челленджи, вот. Собственно, все, много российских ютуберов, кто взял формат, адаптировал.
0: Ну, мы знаем там парочку, допустим, да.
1: Парочка букв
0: парочка
1: в название.
0: Букв поменяли.
1: Да, вот он. Я бумагу просто формата А4, да, кручу в руках.

0: Реклама.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру.
1: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-9909.
5: Откройте бизнес у дома. Предлагаем в аренду помещения в жилых районах. Звоните 231-41-86. 231-41-86.
6: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
7: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: Движемся дальше. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей.
3: Добрый вечер. Если вам уже вот все надоело, вы все посмотрели, no. Это неохота, вот что-то еще зашли, скучно. «Симс»-сериал по сумеркам.
4: Что?
3: «Симс»-сериал по сумеркам.
4: То есть они выглядят как из игры?
3: Нашли на YouTube, да. Девушка полностью повторила сюжет первой части саги в игре. И получилось вот 10 серий у нее. Там локации знакомые,
4: да,
3: сцены,
4: поняла.
3: Персонажи, эмоции Беллы вот эти неловкие. Говорят, прям достойно, прям похоже.
4: Ну, вот. У них там у Симов такие эмоции. Реально очень похоже, мне кажется, на нее должно быть. Да и на всех, кто там отыгрывает, что бы то ни было. Слушай, ну это, во-первых, сложно, мне кажется, с одной стороны было, но прикольно.
3: У нее, видимо, было очень много свободного времени. Такая, так,
4: миллиард,
3: ну, давайте,
4: просто.
3: Мазерлот и погнали.
4: Я могу. Да, там Мазерлот пригодится, потому что они же довольно состоятельные люди, каленые. У них же там типа много денег. И
3: ну, они же вампиры,
4: прекрасный.
3: Конечно. А все вампиры богатые.
4: Ну, они же на еду не тратятся, потому что...
3: Они покупают что-то другое.
4: Нечто другое. А у меня, значит, развенчивание очередного мифа про нашу с вами жизнь. Как
3: так.
4: К витаминкам относишься? Пьешь что-нибудь? Дэшку какую-нибудь?
3: Нет. Вот витамин D, вот, пожалуйста, вот солнце светит.
4: Это ты сейчас так говоришь. А осенью что говорить будешь?
3: А осенью я буду говорить, что я скоро умру.
4: И так до следующего лета. Ну, нормально в целом. Значит, тоже довольно популярный витамин омега-3. Очень часто я рекомендую пить. Я, кстати, периодически там курсами пропиваю. Вот. И что говорят? Что на самом деле омега-3 это самый бесполезный витамин. Вот в очередной раз ученые...
3: А я слышал про это, да. Говорят, вы рыбу поешьте просто чуть-чуть немножечко.
4: Да.
3: Любой вообще абсолютно. Этого будет более чем достаточно. Так же, как и с витамином D. Типа дополнительные, коллаген тоже, вот дополнительные как БАДы принимать. В принципе, все можно получать из еды.
4: Это ужасно. Короче, его прям десятилетиями...
3: Еда — это ужасно.
4: Да. Его прям десятилетиями считали универсальным средством для здоровья. И вот...
3: Имба,
4: да. Вот и по тем исследованиям, которые, значит, изначально проводились, когда он был на своем пике, скажем так, успешности, и давал положительный эффект, в итоге сказали, что на самом деле тот самый положительный эффект давали на самом деле не жирные кислоты, которые вот содержались в омеге, а образ жизни людей, которые вообще просто, как ты говоришь, едят рыбу и в целом питаются правильно. То есть не про то, короче, подумали, не то давало эффект, не омега, а просто вот жизнь, не деятельность людей. А это не очень сильно помогает. Я хочу, чтобы мне дали таблетку, я такая,
3: А тут, получается, они сказали, переезжайте в Италию, грубо говоря, на Средиземноморское побережье. Средиземноморская диета реально, получается, работает.
4: Если бы к этому денег мне дали, я бы переехала.
3: В Тоскану.
4: Как же в Тоскане? Вот как удивительно, да, Тоскан, но там вообще, я уверена, ничего тоскливого нет.
3: Ну, мне кажется, нет. Апельсины растут, лимоны, вот это вот все. Тепло, море, прикольно. Но у нас в Сибири тоже классно.
4: Не, ну когда солнце светит, вообще хорошо.
3: Да. Витамин D, кстати.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
5: Ива Уткин Алексей Андреевич, ОГРН 31-52-454-400-49.
8: Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
9: Почувствуй, что значит жить, не торопясь. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали».
5: Застройщик «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
11: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярской ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумянского 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
2: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
3: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск-ФМ.
4: Есть вопрос у нас из соцсети. Александр, здравствуйте. Подскажите решение проблемы с запиранием двери багажника. Нажимаю на кнопку брелка сигнализации на запирание двери. Четыре двери запираются, а багажник все равно не закрывается. Это Kia Sportage. Проблема в замке моторчика или в концевике?
5: Ну, я думаю, что в целом надо просто разобрать, посмотреть. Что там с соленоидами происходит, тоже непонятно. А что касается концевиков, работает он или нет, это дело механическое. Любая механическая пломка требует чего? Разобрать, перебрать, либо починить, либо вставить новые. Кстати, такая достаточно распространенная проблема на кроссоверах. Поэтому я не думаю, что вы будете очень долго прямо ждать какие-то запчасти. Скорее всего, они есть в наличии. Дальше.
4: Срывает верхний патрубок радиатора. Mitsubishi Outlander 2013 год, третье поколение. 2.4 двигатель. Угу. Проехал около 5 километров, остановился на парковке, ждал жену, заметил, что температура поползла. Вот, открыл капот, а патрубок сорван и парит.
5: Если уже парит, как такая тема, неприятная, не хотелось бы кипятиться. Во-первых. Во-вторых, патрубки слетают по разным причинам. Что-то, наверное, происходило до этого с автомобилем. Может быть, какие-то манипуляции. Может, радиатор меняли, чистили, не знаю, еще что-нибудь. Различные бывали случаи, фактически, вплоть до нарушения соединений. Что делать? Если трубки используются оригинал, надо затянуть по-хорошему, проверить, все ли исправно работает. И очень надеюсь, что человек, когда только вот увидел это все, продолжить движение на этом автомобиле уже отказался. Потому что если бы в кипучем состоянии мы будем продолжать двигаться, это будет очень много проблем за собой влечь. И, наверное, если бы со мной произошла такая ерунда, я бы просто машину на эвакуатор погрузил и поехал бы в сервис. Тут же прямо, может быть, даже с женой. Потому что по-другому уже никак. Ну, либо на такси ее отправил, поехал сам. Что касается вот таких проблем, частенько у меня подобная история была на старых японцах, когда я брал какие-то уже, знаешь, там с разборок запчасти, у меня тоже с патрубками начиналась история. Либо какой-то китайский радиатор ставил, но это было лет, наверное, 15-17 назад, если не больше. Сейчас, мне кажется, уже в любом районе есть автосервис, куда можно прям, срочно отогнать автомобиль, проверить хотя бы все ли соединения живы. А из-за чего это происходит? Это уже дело диагностики. Там уже надо разбираться. Может быть, с радиатором какие-то истории забиты и так далее. Может быть, уже патрубки, обжимы те же самые, хомуты и так далее вышли из строя. Это дело, как говорится, чисто времени и денег. Дальше есть у нас время еще?
4: Да, вот один еще вопрос у нас от Алены. Она ездит на Mazda 3 2014 года, третье поколение, и прям вот кричит: помогите, Александр, часто начинается двигатель троить на светофорах и в пробке. В сервисе определили, что бракованные свечи, в общем-то, заменили. Неделю все было хорошо, и опять затроили. Примерно через 3-4 километра.
5: А надо определиться, что конкретно происходит с свечами, что значит бракованные. Бракованные пробитые уже. Если пробитые, надо смотреть, что происходит со всем остальным и с системой зажигания. Не впервые такое происходит. Смотреть конкретно, на каком цилиндре свеча страдает. Возможно, что есть вопросы по катушкам. Ну, а что касается топливной и воздушной системы, это просто как бы изначально диагностика чекается, чтобы исключить из цикла проверок. Что же касается свечей, да, к сожалению, я тоже постоянно наблюдаю как бы и увеличение стоимости этих вещей, и ухудшение качества. То есть вот мы обсуждали совсем недавно на автомобильном форуме по запчастям вообще, что конкретно происходит. И в целом снижение качества, ну, процентов на 20 наблюдается у большинства производителей. Хотелось бы, чтобы оно вернулось обратно, учитывая, что деньги как-то, цены за эти запчасти растут, и притом непомерно. Плюс еще надо проверить, чем конкретно наша радиослушательница заправляется, чтобы понимать, исключать ли оттуда топливный фактор. Ну, а остальное покажет конкретная диагностика. Тут, опять же, надо ехать, проверять, как работает вся система зажигания целиком, а не просто сами по себе свечки. Свечки могут пробиваться по разным причинам. На этом у нас заканчивается время. Спасибо большое за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Информация на правах рекламы.
8: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
9: Красноярск FM.
10: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. Flows back.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
1: Информация на правах рекламы.
2: Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Мы стерли границы и открыли горизонты. Теперь лучшие виды Красноярска станут частью вашего интерьера. Каждый рассвет, каждый закат. Теперь они ваши. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама.
4: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
5: Это город будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
8: Паркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Ищете коммерческое помещение для инвестиций и никак не находится подходящий вариант? Арбан сэкономит ваше время и сбережет нервы. Готовые, стильные бизнес-помещения в новом современном микрорайоне Чижи. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Арбан 2022».
1: Дома сданы.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
7: 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-2056-337-18+.
8: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
9: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
10: ФБС, блоки от производителя, качество напрямую без посредников. Доставка по городу и краю. Звоните 241-44-47, 241-44-47. ФБС блоки, фундамент вашего дома.
11: Возврат баллов за лекарства? Есть. Скидки на корм для питомца? Есть. Бонусы за новые очки? И это есть. Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. ОГРН 118-246-875-90.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Многогранность звучания балалайки и гитары в музыке. От классики и испанских танцев до народных песен. Вера Макарова и Татьяна Пузырева. 23 июня. Органный зал. Билеты на красвин.ру. 12+.
4: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-28-76.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 46 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Купов.
3: Здравствуйте.
5: Привет.
3: Тут женщина из Екатеринбурга пожаловалась врачам на пятна и шелушение на бедрах.
4: Угу.
3: Вот. И диагноз тепловая эритема. Синдром поджаренной кожи. Потому что она работает, и у нее ноутбук на коленях лежит на бедрах.
4: Она что, не знает с детства, что нужна прокладочка между ноутом и вот...
3: Чем-либо.
4: Чем-либо, да, что тем более, если на ногах, это же вообще что-то...
3: И, по словам врачей, кожу повредило инфракрасное излучение. Если бы она вовремя не обратилась за помощью, там признаки онкологии, возможно, бы появились.
4: Плюс одна фобия.
3: Теперь ждет вот восстановление.
4: Да она, походу, из постели работала.
3: Не, ну иногда ставишь реально ноутбук, он, ну, печет тебе
4: конечно,
3: ноги.
4: Конечно, печет, там у него процессор же работает, нагревается, ну, конечно, печет.
3: Или видеокарта.
4: Ну, что-то там еще есть. Нет,
3: Но не все. Есть некоторые ноутбуки, которые такие тоненькие, у них алюминиевые. У них отведение тепла.
4: Мне кажется, все равно что-то должно лежать вот между тобой, условно, и не одеял никакой.
3: Типа стол.
4: Типа стол вообще. В идеале,
3: удобнее.
4: Чтобы был...
3: Ну, самое вот, максимально удобное. Поэтому пользуйтесь столом.
4: Да. Но я, значит, тоже такая у меня... Хорошо, что ей помогли в итоге. У меня тоже такая хорошая история с прекрасным завершением. Значит, в Перми. Девушка каталась на сабборде. Ну, собственно, плыла там где-то по речушке, с ней вместе дочка где-то плыла рядышком. Вдруг она увидела барахтающееся животное. Сначала подумала, что что-то небольшое. Это было первое, потом какое-то небольшое животное. В итоге оказалось, что это баран, который прыгнул. Он прыгнул в воду, спасался от какой-то агрессивной собаки, убежала в загон. И он, соответственно, прыгнул в речку, поплыл туда дальше. И она заметила просто в какой-то момент, что он не может выбраться сам, потому что там было течение. И его засасывало, короче, все глубже и глубже. Так она его спасла, она его вытянула на сап, пришвартовалась к берегу и вот
3: он отправила... теперь тоже катается на сапах.
4: А я тоже думаю, прикинь, у барана, мало того, что он там тонет уже, на него собака наплывает, какая-то тетка с какой-то штукой огромной подплывает. Что происходит
3: такой,
4: в моей
3: ну
4: жизни?
3: Ну теперь бар... только полумарафон.
4: Ну я думаю, что как-то его
3: только
4: судьба
3: туда
4: должна в другую сторону пойти однозначно, поэтому вот интересно, конечно. Но здорово, что не испугалась ведь, да, потому что можно было бы испугаться,
3: ну,
4: он же мог ее перевернуть, там, да, ударить 100%. Серьезно, большое животное. Круто, что закончилось хорошо.
3: Это самое хорошее в этой новости. Также, что должно хорошо заканчиваться? Рабочий день.
4: Ой, это было бы великолепно.
3: Едем домой, сейчас, конечно, пробочки.
4: Едем домой.
3: Пятница, никуда от этого не деться. И хочется уже наконец-то поесть. Вот, ты понимаешь, и тебе приходит это осознание, а готовить же еще надо. Вот. Ну, понятно, что не все, но если хочется что-то перехватить по дороге, то... Немного полезной информации на правах рекламы. Наша рекомендация. Заезжайте во «Вкусная точка».
4: Это
3: там
4: супер.
3: В меню новые бургеры Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. Можно взять bubble tea, ананас, лемонграсс, чтобы освежиться после тяжелого рабочего дня. Все из натурального мяса, без лишнего масла, так что можно смело брать. И важный момент. Если едете поздно, то помните, «Вкусная точка» с автораздачей работают круглосуточно. Допустим, вот едете там мимо Волочаевской, Перенцовской, Молоко, не нужно искать, где перекусить. Заехали прямо на машине, взяли любимую картошечку фри, мороженое с маракуйей, например, если не хочется бургер. Просто, вкусно и
4: удобненько,
3: без очередей. 100%. А в приложении еще и баллы вам капают. Хорошего всем вечера, вкусного вечера. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастные ограничения 6+.
6: Сейчас!

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Российских школьников научат распознавать фейки и защищаться от спама, пишет «Лента дня». В новый учебник по обществознанию для девятиклассников добавили материалы о том, как отличить недостоверную информацию, противостоять манипуляциям в интернете и соблюдать цифровую безопасность. Школьникам расскажут, почему не стоит переходить по подозрительным ссылкам, как защититься от спам-звонков и зачем устанавливать антивирусы. Также в программе появятся темы, посвященные роли интернета, соцсетей и информационных войн. Новый учебники начнут использовать в российских школах с сентября 2026 года. Ученым и педагогам в Красноярском крае повысят премии. Законопроект, внесенный по инициативе регионального правительства, был рассмотрен в первом чтении. Согласно ему, размер государственных премий для ученых и педагогов увеличат на 50%. Суммы для специалистов, добившихся высоких результатов педагогической и научной деятельности, увеличатся следующим образом. Докторантам от 120 до 180 тысяч рублей. Аспирантам со 100 до 150 тысяч рублей. Педагогическим работникам с 50 до 75 тысяч рублей. Всего учреждается 50 премий. Награды вручаются губернаторам края в торжественной обстановке в День учителя, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». С начала сезона в крае произошло больше 30 аварий с питбайками. В таких ДТП погибли 2 человека, в их числе 12-летний мальчик из поселка Балай, который разбился накануне. Несмотря на смертельную опасность, родители продолжают покупать своим детям мотоциклы, для управления которыми даже не нужны водительские права, сообщает телекомпания «Енисей». Подрядчика штрафуют за повреждение деревьев при благоустройстве набережной Качи. Во время работ подрядчик проложил траншею через корневую систему взрослых деревьев, повредив их. В мэрии сообщили, что компании выпишут штраф за нарушение правил обращения с зелеными насаждениями, сообщает «Красноярск в курсе». В Красноярске запустили инклюзивные автобусные экскурсии, пишут Горновости. Теперь знакомиться с городом смогут и маломобильные жители. Туристско-информационный центр вместе с организацией «Шаг за шагом к мечте» провел первую тестовую экскурсию по обзорному маршруту. Участники посетили набережную имени Хазреда Савмена, Покровский парк и сквер космонавтов. Такие экскурсии планируют проводить круглый год 2 раза в месяц. Сейчас в городе адаптированы 1 автобусный и 2 пешеходных маршрута, а к 400 летию Красноярска доступными планируют сделать все экскурсионные программы. И о валюте. Доллар 73.36, евро 85.03. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Завтра в субботу, 20 июня, в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 9 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15, днем до плюс 28.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
11: Красноярск.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антре Губова.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет. У меня из мира сладостей такая небольшая новость.
3: Мир сладостей.
4: Да. Тут же, говорят, новый сникерс вышел.
3: Какой?
4: Кофейный.
3: Опа.
4: Его, говорят, уже завезли к нам в страну. И можно найти на неких маркетплейсах. Значит,
3: за овер миллион рублей, 100%.
4: Ого себе, просто. Ну, это скрин какой-то, смотрю. 1700 рублей два батончика.
3: Ну, потому что импортные, скорее.
4: Сколько? И почему их там два? Не только с кофейной, но еще, если не хотите вот эспрессо-горчинку, то есть еще с пеканом и карамелью. Ой, это приятно звучит.
3: Есть как-то. Раф на безлактозном.
4: Только раф? И все.
3: Угу, и он появится.
4: Ну, попробовать один раз можно же?
3: Не, ну один раз-то, конечно, можно попробовать.
4: А обалдеть, 1700.
3: За сникерс. Реально резать, как раньше в детстве. Вот
4: да,
3: этим.
4: И разделить на месяц, растянуть просто. Я в шоке. Ну ладно.
3: Тут ситуация интересная. Значит, девушка убедила мужика, который прислал ей дикпик непрошенный.
4: Угу.
3: А я напоминаю, что за это положен штраф.
4: Ну вообще да.
3: Вообще запрещено. Короче, доказала она, убедила, что он ее отец. После внезапного фото она начала копаться в профиле его, нашла родственников, у них нашла его фотографию с выпускного. Затем она прифотошопила ее к кулону, отправила ему и написала, что никогда не видела своего папу, но у мамы сохранилась эта фотография. Он запаниковал и такой говорит: удали,
4: пожалуйста.
3: Матери не говори.
4: Вот это она пранкер, конечно, от души вообще.
3: Ну вот так, проучила.
4: Проучила вообще качественно. А нечего, потому что рассылать непрошенные свои. А мне все время интересно, а на что вообще рассчитывает мужчина, когда вот такое делает?
3: Я не знаю, я никогда так не делал. Ну вот сейчас чистосердечное признание, никому не отправлял.
4: Это ничего. Просто я как бы...
3: Вот,
4: понятно.
3: Для чего?
4: Ну. Я тоже не понимаю, на какой результат рассчитывать? Типа, вау, вот такой приезжал.

0: А мы есть еще?
1: Вообще, да, мы с тобой вообще не знакомы, но мне интересно такое. Really?
0: Like?
1: Чуваки, нет. Даже знакомые это не всегда хотят, а уж про незнакомых говорить нечего.
2: Ну, тоже странно, когда знакомых. Как дела?
1: Ну, как-то так.
2: Просто получилось что-то, ну, настроение такое. Вот. Так что без обоюдного согласия это запрещено. Так что не надо этим баловаться. Имейте в виду. И немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы хотите заказать автомобиль. Ищите, подыскиваете, например, из Китая, но не китайскую марку. В «Империи авто» можно заказать европейские, корейские, японские автомобили и другие варианты. Есть машины в наличии на собственной стоянке в Китае и под заказ. Доступный автокредит и трейд-ин. То есть сдаете старую, оформляете договор и ждете новую. Все прозрачно через кассу. Телефон 8903 922 77 77. «Империя авто» на АБТ.

0: Реклама.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.

0: Строительная компания «Новый уровень». Ваш дом под ключ от 60 дней. С гарантией и подарками. Септик, крыльцо или водосточная система. «Новый уровень» на Брянской 142, офис 315. Телефон 214-14-11. Сайт sk-новый-уровень.ру. Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09. Жилой комплекс «Тихие зори». Готовые квартиры. Стоимость от 115 тысяч рублей за квадратный метр. Подробности на сайте красстрой.рф и по телефону 205-22-44. Звоните 205-22-44. Застройщик ООО «СЗК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12. Мечтаешь петь? Играть на гитаре, барабанах, клавишах или басу? В школе музыки Threefold Bass учат детей, подростков и взрослых с нуля. Практика и любимые песни с первых занятий. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Найткар. 24.ru.
8: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
9: Многогранность звучания балалайки и гитары в музыке. От классики и испанских танцев до народных песен. Вера Макарова и Татьяна Пузырева. 23 июня. Органный зал. Билеты на crossfin.ru. 12+.
10: Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярская краевая филармония. ОГРН 102-240-265-2876.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.16 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Губа.
3: Здрасте.
4: Всем привет. Как ты относишься к нишевости?
3: Ну, сейчас очень модное слово, но... Наверное, никак не отношусь. Ну, может, в каких-то моментах.
4: Да, есть некоторые действительно очень такие интересные вещи, главное не перегибать. Так вот, значит, какая нишевая идея для лета стала сейчас очень популярной? Это аквагрим. Знаешь, вот эти, которые на улицах, в парках обычно сидели? Да, говорят, что с ними ничего не случилось. До сих пор реально в парках можно...
3: Нет, я вижу, что, конечно, есть.
4: И вот, значит, с детьми понятно все, естественно, им это нравится. Как бы здесь речь не про детей идет, а речь про более взрослых людей. Вот. И вот такой, значит, прикол среди и молодежи, и людей постарше делать себе аквагрим и вот как-то так вот нишево развлекаться.
3: Поэтому... Он такой нишевый.
4: Да.
3: Он в аквагриме Человека-паука.
4: Или вот девочки бабочку, знаешь, себе делают. Прикинь, такую.
3: Идут два 30-летних. Она тут такая свата и все взяла. Ну, блин, с одной стороны, прикольно.
4: Мне кажется, реально прикольно.
3: Отвлеклись и такие, типа, классно. Классно. А потом они, ну, нормально пошли на какую-то серьезную работу. Почему нет? Кто запрещает? Никто не запрещает. Веселись, как хотите. Так же, как и никто не запрещает болеть за свои сборные на чемпионате мира. Тут шотландские футбольные фанаты все пиво в Бостоне выпили.
4: Так переживали.
3: Причем сначала они выпили все на рейсах в Бостон еще до посадки самолета. Потом перешли уже на виноградные напитки. Затем их футбольная сборная еще в первом туре обыграла сборную Гаити. И болельщики принялись вот за местные бары такие. Все забираем. В итоге буквально в городе закончился напиток. Пришлось заказывать из других штатов. По подсчетам, за неделю шотландцы выпили больше, чем весь Бостон за день Святого Патрика. И 4 июля.
4: Ничего себе.
3: Их национальные праздники.
4: Вот это...
3: Ну, они
4: отмечали,
3: пустили британцев в огород. И все забираем. Опять же, касаясь футбольных новостей, вот когда несколько дней назад Узбекистан играл свой первый матч на чемпионатах мира. Так вот, в Узбекистане перенесли начало рабочего дня на 2 часа, чтобы все смогли посмотреть первый в истории матч сборной страны.
4: Вот это, мне кажется, прям вот уважительно.
3: Госорганизации начали работу не с 8, а с 10. А в пресс-службе отдельно отметили, что президент будет смотреть футбол дома с семьей. Но это реально национальный праздник.
4: Нет, если когда впервые, действительно, это, мне кажется, очень важно и очень уважаемо.
3: Если в Бразилии на постоянке, когда был чемпионат мира, такие... они такие, да вот, днем может, вот будет матч, все, смотрим, не работаем.
4: Да.
3: Могут себе позволить. Нет, классно, потому что для каких-то команд футбол это праздник, таких, как, например, в Бразилии какие-то титулованные, для кого-то это впервые, и это тоже очень важно, потому что, ну, самый популярный спорт на планете, никуда от этого. Сегодня, кстати, еще попалось видео, я сегодня смотрел матч, или вчера была женщина-арбитр. Вчера был матч. ЮАР, Чехия. И вот там вот это, ну, должны там вот это все. Да какая разница? Ну, по большому счету, если человек профессионал...
4: Профессиональность, она не имеет гендера, конечно.
3: Вообще не важно, женщина-судья матча, главный судья или там мужчина.
4: Я думаю, что люди, которые принимали, они тоже что-то в футболе понимают и в том, насколько она высококлассный специалист и стоит ли ее допускать.
3: Да, причем комментарий был на спортивном канале.
4: Что особенно разочаровало меня.
3: Вот. Но он потом начал переобуваться, как будто бы такой, типа... Ну...
4: Да я не это имел в виду вообще. Да я жену люблю свою тоже.
3: Короче,
4: все женщины классные.
3: Короче, странно это все.
4: Странно,
3: Любим футбол в любых его проявлениях.

Yes, sir. Good.

0: связи. База. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости. Мировая звезда. Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-82-056-337-18+.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
10: На даче все должно быть в удовольствие. А какой же отдых без бассейна? Магазин 24 Intex на Спандаряна 16 – это огромный выбор каркасных бассейнов. Аксессуары для подогрева, фильтрации, чистки бассейнов. Опытные консультанты помогут подобрать именно то, что вам нужно. Приезжайте на Спандаряна 16 или заходите на сайт 24intex.ru. Телефон 216-7509.
11: Ива Уткин Алексей Андреевич, ОГРН 3152-454-400-49.
12: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
13: Бархатпаркском языке это означает безудержное веселье в аквапарке. Крутые водные горки и аттракционы, теплые бассейны на любой вкус, сауны, тропические бары, пенные дискотеки и многое-многое-многое другое. И все это в 20 минутах от Красноярска. Подробнее на бархатпарк.рф и по телефону 271-44-71.
14: Почувствуй, что значит жить не торопясь. Расслабься, любуясь природой. Вдохни воздух всей грудью. Да, ты живешь в городе, но далеко от шума и суеты. Ты в дивных далях. Приватность, природа, комфорт. Так гармонично сочетаются со стильной архитектурой и идеальными планировками. Здесь каждый вдох, как глоток свежести. ЖК «Релакс» класса «Дивные дали». Звони 217-80-50.
15: Застройщик «Сезальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
17: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
18: I'm still fixing all the cracks.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7 часов 31 минута в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей,
3: здравствуйте. Итак, любители видеоигр, возрадуйтесь. 25 июня. Предзаказы GTA 6. Вот так вот. Готовьте деньги, как говорится. Вот так-то.
4: Ну,
3: это легендарно будет. Это будет просто невероятно. Я даже вот не... Насколько это в игровой индустрии событие, я даже, ну, сложно представить.
4: А там каждый раз новый город?
3: Там целый штат сейчас, там очень... Аналог Лос-Анджелеса, по-моему, или какого-то... Я сейчас не вспомню. Ну, там очень масштабно, очень круто.
4: Ну, да, действительно, это здорово. Значит, тут в социальных сетях завирусились ролики забавные. Значит, под условным заголовком «Их никогда не ограбят». Может быть, видел? Нет, не попадалось тебе никогда?
3: Нет.
4: Это такой, ну, условно, там, тренд, да, на роликах. Значит, в роликах. Как люди разных профессий отбиваются от грабителей, которые пытаются своровать, ну, условно, твою сумочку там или какой-то вот...
3: Такой имущество.
4: Предмет. Имущество, да. И там забавно, что, ну, мне попадалось, если ты что-то там мамочка двух детей... И там так забавно, что вор как будто бы срывает с нее сумку, она такая говорит: подожди, это мамина, это не нужно. Сейчас рогнулась она ему как ребенку начинает, потому что уже, значит, у нее-то я ж мамка. И начинает она ему, короче, все это рассказывать, и он ей отдает якобы сумку. А если, значит, вы менеджер по продажам, можно отработать возражение и продать, например, сумку грабителю.
3: Это сильно.
4: Это сильно. И есть категория, которые даже с облегчением после кражи могут вздохнуть. Это, например, учитель, который несет домой тетрадки учеников. Он такой: это ваше теперь, проверяйте
3: сами. Теперь ты проверяй, давай.
4: Теперь
3: да.
4: Ты проверяешь, да. Ну и, короче, это реально забавно. Вот такое большое количество. И еще вот было про фотографа, где он тоже, там, типа, парень грабит, а у него фотоаппарат в руках, соответственно. И она начинает фотографировать, и там, типа, потом красивые фотки. Вор такой: ну что, с ограбленной сумкой.
3: Не, а потом еще вор должен ее достать. А когда фотки будут?
4: Да,
3: он
4: да,
3: такая,
4: да,
3: ой,
4: все, уже забираем мою сумку.
3: Отстань вообще.
4: Короче, прикольный, забавный ролик, это попадутся прям тренд настоящий.
3: А вот что не прикольно было, так это то, что тут в Индии, значит, хотели подшутить над своим товарищем, двое, так скажем, индивидуумов. И, собственно, взяли компрессор, ну, которым накачивать колеса, и, собственно, вставили туда, куда это, ну, не предполагается.
4: Прямо туда-туда?
3: В естественное отверстие, да. Они такие: будет прикол. Ну, прикола не было. Ему было очень больно.
4: Это же жесть.
3: Ну, у него там травмы, естественно. Ну, в общем, лечится человек, а их полиция задержала. То есть это не смешно.
4: При каких вообще обстоятельствах это могло произойти? Меня
3: очень
4: же...
3: странные дела.
4: Очень странные дела там происходят. Сторонитесь таких друзей.
3: Избегайте вообще. Это очень плохо. Не надо. Это, ну... Это страшно, действительно.
4: Да.
3: Это ни к чему хорошему не приведет. Приведет к хорошему что? Когда ты вот вечером, вот вроде бы жарко, но ты борешься со всем этим и думаешь, вот хочется вкусно поесть. Вот едешь вечером и такой: хочу вот что-нибудь эдакого.
4: Вот бы сейчас.
3: Да, вот бы сейчас какой-нибудь бургер съесть вкусный. И немного полезной информации на правах рекламы. Мы поняли все.
4: За вас.
3: Да. Записывайте. Вкусная точка. Автораздача работает круглосуточно, то есть, ну, 24 на 7. Давайте загибать пальцы, где можно вкусно перехватить еду прямо из машины. Волочаевская, 44. Перенсон, 4. Молокова, 43. Авиаторов, 60. Красрап, 195. И Партизаны Железняка, 36А. Куда бы вы ни ехали, всегда рядом можно найти. Если где-то катаетесь, захотелось что-то мощное, берите комбо Олеси Иванченко с тройным фрешем. Три сочнейших говяжьих бифштекса. Их жарят вообще, кстати, без масла. Тающий чеддер, свежие овощи. На десерт захватите нежное мороженое Айс Делюкс. Там сладкий ананас, семечки питаха. Это даже звучит потрясающе. Вкусно, просто невероятно. Запоминайте адреса, заказывайте через приложение, чтобы копить бонусы. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ ООО «Специализированный застройщик Капиталстрой». Панорамный жилой комплекс «Небо над Енисеем». Телефон отдела продаж 204-08-58.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилой комплекс «Небо над Енисеем». Здесь понятие комфорта взлетает на новый уровень. Центральная система кондиционирования, вход в подъезд по Face ID, умный паркинг, смарт-почтовые ящики. Технологии работают, вы наслаждаетесь. Небо над Енисеем. Жизнь в ее возвышении. Узнайте больше. небонаденисеем.рф. Застройщик ООО «СЗ Капиталстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15. Застройщик СССР Арбан. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113. Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Чем занять ребенка летом, чтобы он не сидел в телефоне? Дневной лагерь Академии спорта «Я чемпион» на центральном стадионе приглашает детей 7-11 лет, кому интересен спорт. В программе футбол, падл, теннис, волейбол, баскетбол, шахматы, лазертаг и много движения. Подробности 296-57-07.
4: Возврат баллов за лекарства? Есть! Скидки на корм для питомца? Есть! Бонусы за новые очки? И это есть! Сеть аптек и оптик «Губернские аптеки» и ветаптеки «Ушки на макушке» работают в вашу пользу. Карта здоровых привычек. Копите бонусы везде. Тратьте, где удобно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 мая 2026 года до ее отмены. Подробности уточните у сотрудников аптеки АУ «Губернские аптеки». Город Красноярск, проспект Мира, дом 75. УКРН 118-246-875-90.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на бункер919.ру и получи сертификат. Звони 2-300-919.
5: О, Тирснайпер, УГРН 118-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
7: Ванные комнаты, с которыми получаешь больше эмоций. AMPM со скидками до 50%. Водолей. Акция действует с 1 по 30 июня. О, Водолей Трейд. ОГРН 110-246-80-30-345.
8: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 47 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин. Здравствуйте. Тут есть кот по кличке Pearl. Он стал звездой интернета, потому что ответственно охраняет арбузы. Кто, как не кот?
4: Ну, вообще логично.
3: Он живет на семейной ферме в Таиланде. Его оставляют следить за урожаем. И вот я посмотрел фотографии его морды. Ну, как бы...
4: Опасно, да?
3: Я бы не стал красть.
4: Реально. Такой еще как киданется.
3: Не, я бы реально не подходил. То есть он очень такой...
4: суровый.
3: Ну, это даже мягко сказано, суровый. Я думаю, вот мы говорили сегодня про гепардов.
4: Да.
3: Мне кажется, даже гепард такой, да я не полезу.
4: Не, пожалуй, арбузом все не будем.
3: Оно мне надо, арбузы, это же не моя пищевая цепочка. Че, куда я полез вообще? Там Pearl.
4: Интересно, что они так мило назвали кота, который вот угрожающе так выглядит.
3: Ну, видимо, Pearl Harbor. Им что-то об этом говорит. Возможно. Но я не уверен. Это чисто мои догадки. Есть же фильм ужасов такой, Pearl.
4: Который теперь называется русскими буквами X.
3: Получается так.
4: Я так долго пыталась понять, что это за фильм, потому что он раньше назывался иначе, а теперь он реально называется И, К и С. Я такая, ну ладно, допустим. Значит, что в России появится скоро? Новая профессия.
3: Какое?
4: Вот, интересно, да, что могли такого придумать?
3: Пухосос!
4: И это не электрическая машина. Нет, профессия писатель.
3: Прям не профессия?
4: Было, да, представляешь, прям официальная профессия писателя появится уже в сентябре 2026 года. Там определенные профессиональные стандарты сейчас
3: будут... С ударением ты правильно, да, сейчас распорядилась в этом слове?
4: В каком?
3: Ну, писатель.
4: Там
3: все четко.
4: Я надеюсь.
3: Литератор, типа, да?
4: Литератор, да. Ну, давай мы посмотрим, значит, что он должен уметь, и тогда точно поймем, что это именно писатель. Значит,
3: Потеряла писателя.
4: Да где?
3: Какого писателя потеряла, Анна?
4: Что должен знать, согласно этому документу, профессиональный писатель? Русский язык.
3: Ну, спасибо. Как будто бы база.
4: Ой, извините. Историю и культуру России, а также основные направления отечественной и зарубежной литературы и их основные этапы эволюции. Значит, трудовые функции какие у них? Создание оригинальных, без использования ИИ, я думаю, литературных и аудиовизуальных произведений, их оценка и переработка.
3: Ну, все по факту.
4: Это во многом должно повлиять на авторское право, ну, то есть проще будет с авторским правом в дальнейшем работать, когда его зачастую нарушают довольно-таки прилично.
3: Зато в трудовой официально.
4: Будет
3: ты писатель,
4: ты все. Писатель,
3: какие вопросы?
4: Никаких.
3: Главное, чтобы ерунду всякую. Хотя и на ерунду тоже находится свой читатель, поэтому творите. И будьте успешными. На сегодня заканчиваем и отправляемся в выходные, как всегда. Напоминаю, с 9 до 11 свежие State of Trends, Армин Ван Бюрен. Вы знаете, делать громче, танцевать и классно проводить летние дни. В понедельник встречаемся. Пока.
4: Пока.
5: Давай, до свидания.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. С 1 сентября в России профессия писатель обретет официальный профессиональный стандарт. Это следует из представленного Минцифры доклада «Книжный рынок России». Там подчеркивается, что принятие профстандарта является одной из наиболее значимых инициатив, направленных на развитие и поддержку литературной отрасли. Цель введения стандарта – узаконить профессию и обеспечить защиту трудовых прав тех, кто занимается литературой. Например, писатели смогут рассчитывать на учет стажа и упрощение процедуры по оформлению пенсии. Пишет «Комсомольская правда». iPhone, Mac и iPad могут заметно подорожать, пишет «Лента дня». Глава Apple Тим Кук предупредил, что компании придется повысить цены на устройства. Причиной стал рост стоимости микросхем памяти и накопителей, спрос на которые резко вырос на фоне бума искусственного интеллекта. По оценкам аналитиков, новые модели iPhone могут прибавить в цене до нескольких сотен долларов. Конституционный суд Российской Федерации обязал маркетплейсы блокировать контрафакт по требованию правообладателей, пишет «Коммерсант». Маркетплейс – это информационный посредник, он не обязан проверять товары заранее. Однако, если правообладатель направит обоснованную жалобу с доказательствами, площадка обязана снять контрафактный товар с продажи. Если маркетплейс проигнорирует претензию, то будет нести ответственность вместе с продавцом-нарушителем. Особенно, если площадка сама продвигает, продает или получает доход от подделок. Поводом для разбирательства стал спор производителя настольных игр с Wildberries, где компания обнаружила продажу поддельных версий «Мафии». Красноярцы могут стать донорами костного мозга. 21 июня на Центральной набережной пройдет акция по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Желающим нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС. Площадка будет рядом со сценой, где в 16 часов начнется концерт юных талантов. Каждый может стать потенциальным донором и помочь спасти жизнь человеку, пишет телеграм-канал «Пульс Красноярья». Стала известна программа «Дня молодежи в Красноярске», пишут «Горновости». На острове Татышев 27 июня будут работать 4 тематические площадки «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Молодость». Гостей ждут мастер-классы, научные шоу, встречи с известными красноярцами, знакомство с культурами народов России и большая концертная программа. В финале концерта выступит диджей Smash. И о валюте. Доллар 73.36, евро 85.03. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96,2 FM.
8: Завтра, в субботу, 20 июня, в нашем городе малооблачно, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем до плюс 28.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки, боли.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нечем качать воду? Вам в «Водолей». Насосные станции, дренажные, скважинные, погружные и циркуляционные насосы. Подберем под ваш бюджет и задачу. «Водолей» – больше, чем сантехника.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody. Коничива.
3: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
3: Бонжу.
5: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет. Красноярск FM 96.2. For all the best in dance and progressive

ЗМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте. Реклама.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Здоровеньки, булы.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
6: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM. 96.2.
9: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсуба.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск FM.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что и оставлены.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: радио.
1: Красноярск FM. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
1: Красноярск ФМ.

0: вам.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Красноярск FM. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Радио «Красноярск ФМ».

0: Реклама. Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Bye-bye.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Хотите поднять себе настроение? Шериф рекомендует легкий шопинг. Стильные джинсы на любой вкус в сети джинсовых магазинов «Шериф». В наличии подарочные сертификаты. Авиаторов 21, профсоюзов 30, Красноярский рабочий 104.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки были.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.